0: веселимся, блин.
1: Ну сколько можно уже веселиться? Все, все, все. Время веселья вышло, выходные закончились. Теперь будем посерьезнее мы себя вести, максимально ответственно. А веселиться немножко, если только на кухне во время обеденного перерыва в офисе или за чашкой кофе с коллегами. Всем прекрасного понедельника, плодотворного и, самое главное, легкого.
2: На русском радио Илья Крылов.

счастливые часов не наблюдают, вот и живут они вне времени, вне календаря. Ну, подумаешь, такой день, другой день, праздник, не праздник. Для этих людей каждый день праздник. Могут они себе его сами придумать и отметить. И, возможно, мы тоже с вами такие люди, кто не привязан ко времени. Ну, а если наоборот, куда-то сейчас спешите и боитесь опоздать, сверяйте часы со мной на моих в Москве 3:28. И дальше на русском мы послушаем Чили, Джонни, Согдиану и группу «Бандерас».

очень хочется лета. Ну, очень! Русское радио. И все будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: 16 место на данный момент в хит-параде «Золотой граммофон». Это песня «Память» Ирины Дубцовой. Только что мы ее послушали. Надеюсь, помните, память вас не подвела, что дальше надо голосовать и за эту песню, и за все остальные, чтобы поддержать любимых артистов. И потом в декабре 5 числа в Москве они уже вышли на сцену за своими долгожданными «Золотыми граммофонами». Прямо сейчас заходите на сайт rusradio.ru и отдавайте свои голоса за тех, кого любите, и песни, которые вам очень сильно нравятся.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна. Может, я была тебе послать. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Весна. Русское радио.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 0-0. Может быть, конечно, где-то 0-0 на часах, 4-0-6 на часах, но это если вы живете по московскому времени. Чем восточнее, тем больше времени на ваших часах, и пора уже просыпаться. Да, нас сегодня ждут великие дела понедельника. Коллеги, которые обязательно поделятся своими историями, как они провели выходные, отдохнули, где были, что видели. Ну и мы поддержим, конечно же, беседу интересную. Ну а русское радио и подыграет, и подпоет.
1: На русском радио Илья Крылов.

Высоко летала, но больно упала. Потому что чем выше забираешься куда-то, тем оттуда падать больнее. И что теперь? Бояться? Не летать, что ли, совсем? Не набирать высоту? Нет, конечно. Мне кажется, об этом не нужно думать вообще. А то так и будем каждую ступеньку в жизни высчитывать, а тут уже теряется и легкость, и высота твоего полета. Он, кстати, летать не боится и уже давным-давно летает выше облаков. Владимир Пресняков. Встречайте на русском.

0: И такой самый лучший, родной, милый, дорогой мужчина есть, конечно же, есть у Ани Семенович. Всегда он рядом с певицей и на отдыхе, и на мероприятиях разных звездных. Вот, кстати, буквально недавно видели мы Аню и ее спутника на премии нашего телеканала РУ-ТВ. Есть и фото, и видео. Зайдите прямо сейчас во все соцсети Русского радио и полистайте ленту, если не были лично. Тогда впитайте настроение праздника вот прямо сейчас через наш паблики Русского радио.
1: Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Это когда зимой на лыжах едешь, у тебя там гонка, эстафеты, и тебе все кричат: беги, беги, давай, давай, из последних сил, беги, до финиша совсем немножко осталось. И вот мы с вами из зимы прибежали в лето. А помните, какие заснеженные в этом году непролазные дороги были? Ну ничего, ничего, да, уже вот и весна практически завершилась, и все мысли уже о лете. И планы на это лето мы, конечно же, построили, и пусть у каждого из нас все летом предстоящим сбудется. Я, Крылов Илья, так же, как и вы, скрестил уже пальцы на руках и жду, что все будет хорошо.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Русское радио. Русское. Родное.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Вот, кстати, Сергей Лазарев молодец. Да, не забыл, куда нужно ударение в слове «компасы» поставить. Моряки бы сейчас сказали «компасы». Плывем по компасам. Ну, нам ближе все-таки компасы. Они указывают дальше на русском радио верное направление. Если уж о моряках мы с вами заговорили, где и сильные волны, море волнуется раз, море волнуется два. И поет Мари Краймбрери.
2: Сильные волны, громкие лёд, ныряем за золотом.

0: Реклама на русском.
1: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт «В ритме лета». В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
2: Дорогой, раз для нас больше не существует слов «я» и «мне», а только «мы» и «нам», тогда нам нужны новые сапоги на шпильке. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

А ждать осталось вот буквально час с небольшим, и вернутся они в эфир после выходных. Русские перцы и пошутят с вами, и поиграют с вами, конечно же, и подарки самые классные подарят. Так что наберитесь терпения, и все обязательно будет. Ну а пока будет встреча с певицей Максим.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Дима Билан и «Молния» только что на русском. Ну, «Молнии» теперь дело у нас привычное. Такое время года, да, ничего не поделаешь. А дальше только больше подобных погодных явлений у нас будет. Главное, зонт в сильный дождь, выходя из дома, не забыть. Ну, а когда на улице гром и молния, окна в помещении лучше всего закрыть и постараться ни в коем случае не оказаться где-то в поле, на открытой местности и не стоять под деревьями. Одним словом, куда-то спрятаться и все это переждать.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nars.dom.rf.
4: СК-10.
0: Русское радио.

«Елка» и песня «Проще на русском» и «Проще простого» вам сейчас дотянуться рукой до ручки громкости вашего радиоприемника или автомагнитола, если уже едете за рулем-то находитесь, и сделать погромче дальше Валерию, группу «Бис», Полину Гагарину и Ханну. Будут, конечно же, и другие звезды, да, которые обязательно помогут вам проснуться в этот понедельник. Доброе утро! В Москве уже 6 часов 20 минут. У микрофона Илья Крылов.

0: Шоу устроим без проблем. Русские перцы уже здесь и готовятся к эфиру. Но мне пора собираться домой. Но прежде хочу сказать вам огромное спасибо за ночную по столице компанию. Пусть понедельник дальше только набирает обороты и приносит вам радость час за часом. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Что слушает страна?
2: Вот и лето прошло.
1: Русское радио.
2: Моя, система на теме, и мем на меме, ты знаешь.
1: Только любимая.
2: От зари до зари, он со мной говорит, и заполняет внутри все, что ты.
1: Только лучшее.
3: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, как она.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
7: Да женить бы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник. А? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва. Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение.
6: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
8: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Министерстве труда заявили, что материнский капитал в ближайшие годы превысит 1 000 000 рублей. Глава ведомства Антон Котяков напомнил, что выплата ежегодно индексируется. Министр отметил, что это значимая поддержка, позволяющая в том числе сформировать первоначальный взнос для приобретения жилья. Котяков также напомнил, что многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего ребенка. Роскомнадзор на фоне сбоев нейросети DeepSeek заявил, что не ограничивал работу сервиса. Решений уполномоченных органов о блокировке платформы не поступало, заявили в надзорном ведомстве. Ранее одна из самых популярных в мире нейросетей перестала работать в России без VPN. DeepSeek не загружался у большинства пользователей. До последнего времени китайская нейросеть DeepSeek, в отличие от других зарубежных чат-ботов, работала в России стабильно. Школьники и студенты поставили рекорд по открытию индивидуальных предприятий. Количество ИП среди россиян до 25 лет за год выросло на 16% и превысило рекордные 270 тысяч. К тому же в стране уже свыше 600 тысяч несовершеннолетних самозанятых. Как пишут «Известия», это результат изменения законодательства. Теперь оформить самозанятость или зарегистрироваться как ИП в России можно с 14 лет при согласии родителей или законных представителей. Россияне в ходе опроса назвали наиболее интересные для них исторические эпохи и события. Список возглавила Великая Отечественная война, правление Петра I, революция 17-го года и период Древней Руси. А среди исторических личностей наибольший интерес вызвали Екатерина Великая, Иван Грозный, Александр Суворов и Михаил Кутузов. По словам социологов, в целом население занимает история становления России как великой державы, поэтому наиболее значимыми считаются героические эпохи. Там пока все. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, радунусики вы нашим! Давайте просыпайтесь скорее! Мы уже тут, мы уже здесь, мы уже готовы вас обнимать и целовать, ну и, конечно, радовать. 7:03. Главное на главном. Здесь стартует «Русские перцы» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет!
5: Доброе утро!
6: Ну а отдельный привет всем тем, кто добежал, доехал на велосипеде, дошел пешком. Ну вот этим всем спортсменам, ради которых перекрывали всю Москву в прошлые выходные и позапрошлые.
5: Да, и будут делать это еще и еще много раз.
4: Среди этих спортсменов были наши друзья. Первый раз ради наших друзей перекрывают Москву, чтобы они дошли на работу к
5: начальникам.
4: Спасибо огромное.
6: Мы за здоровый образ жизни, ребята.
4: Не все.
5: Когда-нибудь и мы до этого дойдем.
6: Ну или доедем.
4: Или докатимся, или доползем.
6: Да.
4: Доковыляем.
6: Ну, а сегодня мы доползли, во-первых, до розыгрыша денег. Игры против правил, конечно, в следующем часе.
4: Ура!
5: А еще у нас будет розыгрыш колонки.
4: Ура!
5: Да.
6: С ней, кстати, очень хорошо на велосипеде кататься и бегать по парку.
4: Ура!
5: В игрушке слово не воробей.
4: Ура!
6: А еще у нас будет инструкция к этому понедельнику, 25 мая.
4: Ура!
5: А почему так?
4: Ну, потому что ура!
5: А теперь давай, все силы нужны твои.
6: И всем, у кого последний звонок.
4: Да, все три силы, все три буквы. Давайте. Ура!
5: Ура!

0: Русском радио.
1: Если вам кто-то скажет, что у вас птичьи мозги, воспринимайте теперь это как комплимент.
2: Потому что корлык.
1: Попугай из Китая попал в книгу рекордов Гиннесса. Птичка по кличке Сяогуй стала настоящей сенсацией. Он всего за 33,5 секунды рассортировал 10 разных цветов по соответствующим контейнерам. И он установил таким образом рекорд.
3: Это получается, он у нас может работать в сортировочном центре любого маркетплейса?
1: Да.
3: Представляете?
4: По цветам распределять.
1: Вот, ну, мы иногда сами путаемся в этих цветах, когда особенно там носки какие-нибудь нужно по парочкам сложить.
3: Да.
1: А здесь попугай за 33,5 секунды это сделал.
4: Ну, как вариант, его можно использовать еще, знаете, как штурмана.
3: Что,
4: то есть вот не различаешь ты правильно цвета светофора, а он тебе сидит на плече и говорит: «Красный! Красный!»
3: А если это самое говорит: «А погоди, авария!»
2: «Я дальтоник!
4: Извините, простите!»
2: «Прости, у меня все цвета красные!»
0: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
7: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
11: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
12: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
13: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна. Новый.

0: старцев.
1: Ирочка, ну ты ждала гороскопа всего 2 дня. Вот и слушай. Овны, энергии хватит на все. Главное правильно расставить приоритеты.
2: Тельцы, вас ждет день маленьких, но очень приятных сюрпризов.
3: Спасибо. Тельцы, здорово. Кто-то неожиданно поддержит вашу идею.
1: Ура. Кстати, я даже знаю, кто. А я знаю, кто поддержит. Хорошо. Раки, не держитесь за то, что давно пора отпустить.
2: Львы, ваше чувство юмора поможет выйти победителем из неловкой ситуации.
3: Дева, сегодня важно не сомневаться в собственных решениях.
1: Дорогие весы, новое знакомство может оказаться очень перспективным.
3: Да, ты что?
1: На.
2: Скорпионы, день подходит для смелых разговоров и честных ответов.
3: Стрелец, вас потянет на приключения, ведь не зря.
1: Аккуратнее там. Козероги, даже небольшой успех сегодня задаст мощный потенциал и заряд мотивации.
2: Водолеи, неожиданная идея поможет решить старую проблему.
3: Рыбки, ваше настроение сегодня способно менять атмосферу вокруг.
4: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
11: Все сложится с новым кроссовером Тана.

0: Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тена Т4Л. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
4: Со временем приходит понимание, что благородными бывают только металлы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: русском радио.
1: Так, дорогие коллеги, мне кажется, что об этом мы говорим уже последние, ну, года 4 как минимум.
2: Конечно.
1: О том, что вот-вот, ну, прям вот буквально вот послезавтра уже мы научимся понимать язык животных. Что то один гаджет выпустили, то одно приложение, то какой-то еще один переводчик вышел. И вот, значит, ученые научились понимать кошек и собак. В очередной раз эта новость вышла. Стартап представил ИИ-ошейник, который переводит лай и мяуканье на человеческий язык.
2: Там используется,
1: ну, там используется нейросеть, которая анализирует звуки питомцев, конвертирует их в речь человека. Точность обещает до 95% и планирует продавать девайсы за 8500 тысяч, конечно, в переводе на наши.
3: Вот. Я бы приобрела.
1: Конечно, все бы приобрели.
2: Наконец-то мы тебя понимать начнем. Нет, ну вранье, походу.
1: Не, на самом деле, я тут недавно узнал тоже от умных людей. Значит, что оказывается, вот когда за вами бегает ваша кошечка и говорит, например, там, мяу, это значит, она...
2: Что вышла новая сумка где-то.
1: На самом деле, она вас обозвала. Ну, то есть, она дала вам имя. Оказывается, наши питомцы дают нам...
2: Нет, видно. Там нет такого. Мяу, там нет. Мяу, мяу. Там видно, когда он меня обзывает. Вот, честно.
1: Слушай,
2: слово.
1: Ну, какой хозяин,
3: да,
1: такой
3: я
1: кот.
3: Да, я тоже хотел добавить.
2: Я, честно говоря, это самое... Молодец. Я ему ничего не отвечаю.
1: Еще бы ты ответил.
3: Молчание знак согласия, потому что...
2: Я говорю, Компот Антонович, я говорю, вы сейчас вот некорректно как-то ко мне. Он говорит,
3: без уважения.
2: Мяу! Вот это, понимаешь?
1: Но зато у тебя есть киска, которая всегда тебя выслушает и поддержит.
2: Я передам жене, спасибо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствориться.
1: Русские перцы! Русские перцы на русском радио!

0: Кстати, ребята, знаете что?
1: Что?
0: Вот
1: что?
0: Эту песню запомните, пожалуйста. Не вы, не вы, а слушатели наши. Угу. Вот то, что сейчас звучало. Не будем называть имен.
2: Ты сейчас
0: имен.
2: Только что стер мне память.
0: Стер, да.
2: На все последние 5 альбомов группы Корни.
0: Вот. Вот эту песню, пожалуйста, надо запомнить, потому что она пригодится в нашей игре «Слово не воробей».
3: Это подсказка.
0: Это подсказка.
2: Я сейчас спойлернул-то как.
3: Да. Да.
0: Поэтому вот запомните ее и сразу же звоните.
2: Зачем?
0: В игру «Слово не воробей».
2: А, там же колонка, я забываю, пацаны. Да. Там крутейшая колонка от русского радио.
0: Я, по-моему, переборщил со стиранием памяти у Антона. Стер еще важную информацию.
3: Я напомню тебе сейчас все. У нас есть номер телефона. Два игрока сейчас будет дозваниваться. 8-495-995-105-7.
2: Погоди, с этим понятно. Радио как называется?
3: Русское радио.
2: А, все, да, все, да, все.
4: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента.
12: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
17: Вчера жена заявила, что у всех великих людей проблемы с личной жизнью. Странно, что я до сих пор не великий. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Слово. Слово. Слово не воробей. Хотя...
1: И вот такая вот музыка по понедельникам.
2: Загадочная.
1: Такая, знаете, такое ощущение, что ее писал Макс Орлов. И не дописал немножечко.
3: Музычка зловещая, да? Так и детективная. А игрушечка-то веселая.
4: Очень.
3: Вот так вот. Поэтому сейчас слово не воробей. Я дам задание две очаровательные девчонки. Я взял трубку, поболтал с ними.
4: Угу.
3: Вот.
4: Как дела?
3: Сначала поеду, значит, в Курган, потом в Питер. А сначала дозвонился Верочка из Кургана. Вера, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
3: привет, Верусик. Потом Машенька, Мария дозвонился из Санкт-Петербурга. Мария, привет.
4: Машенька.
6: Доброе утро.
4: И вам доброе.
3: Здравствуйте. Так, девчонки, здоровайтесь. Маша с Верой, Вера с Машей.
6: Вера, доброе утро.
2: Замечательный разговор.
3: А почему мы никогда не пробуем поздороваться вот рано утром друг с другом, так как они?
4: Давайте.
2: Мы так всегда делаем каждый день. Ну почему и нет? Мне очень нравится.
3: Да, отлично, отлично. Итак, правила. Давай, мультиплатиновый.
2: Да ладно, там все уже знают их. Но если вдруг вы не знаете наши правила, смотрите, девочки.
3: То и не надо было звонить.
2: Вы сейчас по очереди будете нам петь песни со словом, которое сейчас озвучим. И будет играть и до тех пор, пока кто-то из вас не собьет. А песни надо нам сегодня петь, не просто стишки какие-то декламировать. Со счислительными. Один, первый, сто, миллион, миллиард.
4: 1236, может быть, есть такая песня?
3: Ты уверен, что они тебя слушали?
2: 6-7. 6-7.
3: 3-16. Девчонки, вы поняли правила-то, нет?
6: Да.
2: Песни должны быть на русском, конечно же. Итак, начинает у нас Верочка. Поехали. Песни с числительным.
6: Миллион, миллион, миллион алых роз.
4: Конечно.
3: Нормально.
4: Засчитано.
2: Так, Маша.
6: Жили у бабуси два веселых гуся.
4: Класс.
3: Хорошо.
2: Вера.
6: Три белых коня. Три белых коня.
4: Да. Маша,
2: нет времени на раздумывание.
4: Ну, Дима же говорил, запомните ту самую песню, которая звучала.
6: В порядке, если только на площадке. Великолепная
2: пятерка и вратарь.
3: Да.
2: Так, Верочка.
6: Три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой.
2: Есть, так, Машуля. Машуль, времени на раздумывание нет.
6: За 7 часов счастья.
3: Молодец.
4: Да, есть.
6: Спасибо тебе и знаю теперь.
3: Я бы понял.
4: Да,
3: все.
4: Вера.
2: Да.
6: 5 минут так мало для двоих. Трубачая песня, когда он там прощался. 5 минут.
2: Спойте, пожалуйста, нам ее точно.
3: Там по-другому немножко.
2: Да, вы сейчас ее спели не точно. Либо давайте другую песню. Вера, раз.
6: Да, тогда.
3: Ты знаешь.
6: Так, тогда.
3: Так это вы и пойте.
2: Два. Вера.
6: Дважды два, четыре. Вместе учимся считать.
4: Молодец, Вера.
2: Да.
4: Машунь.
6: Потому что на 9 девчонок. По статистике 10, ребята.
2: Нормально, что там 9. 9, да. Все правильно. Так, Вера.
6: Три счастливых дня. Было у меня.
3: Боже
6: было
3: мой.
6: У меня с хорошо. Тобой.
3: Хорошо, ничего себе, какой накал в трассе. Давайте девчонки дальше.
6: Забирай меня скорее, увози за товарищ.
3: Да, да, нормально.
4: Мне кажется, мы так до бесконечности можем, Веруня.
6: 33 коровы.
2: Так, девочки, мы поняли. Вы знаете все песни про числительные. Поэтому побеждаете вы сегодня обе.
3: Да, три белых коня, три белых коня. Последние скачки в Уфе.
2: Итак, Вера и Маша, вы сегодня получаете по колонке от Русского радио.
3: Вот так
4: вас
3: вот.
4: Поздравляем, девчонки, ну вы просто умнички.
3: Хопом по колонке.
6: Маша, ты молодец. Спасибо, Вера.
3: Ай, созванивайтесь потом, не забывайте. Обнимаем, целую, пока.
2: Пока.
0: Слово не воробей. На Русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: На русском радио.
2: Реклама на русском.
3: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
5: Окошкина!
6: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
7: «Высота Ремстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: Только один совет – не ходите в лес. Говорят, он заколдованный.
10: Мамочки! Семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
12: У меня предчувствие, что нас ждет приключение.
13: Не то слово.
10: Возрастное ограничение 6+.
13: Потрясающе!
14: Да, сойдет.
10: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж.
13: Весьма офигенно, не правда ли?
14: Да!
10: Улица Малиновского, 25.
15: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
17: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
18: Это невозможно!
17: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
19: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
20: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Депутат Николай Новичков предложил ввести для семей с детьми выплаты по 10 тысяч рублей по модели безусловного базового дохода. По его словам, начать реализацию инициативы можно с двух ежегодных выплат к Международному дню защиты детей 1 июня и к началу учебного года 1 сентября. Новичков отметил, что в дальнейшем такую поддержку можно расширить до ежемесячных выплат. С сегодняшнего дня и по 29 мая десятки улиц Ростова останутся без электричества. График отключения опубликован на сайте АО «Дон-Энерго». Отключение затронут центральные окраины района города. В списке Большая Садовая, Мечникова, проспект Сорокалетия Победы, переулок Доломановский, улицы Текучева, Потелкова, Нансена, Товатора, Зенитчиков, Козлова и многие другие. Света не будет с 9 утра до 5 вечера. В Ростове на маршруты выйдут 90 новых автобусов, что стало крупнейшим обновлением городского общественного транспорта почти за 10 лет. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам главы региона, среди новых машин 20 автобусов особо большой вместимости «Гармошек», которые Ростов закупил впервые за последние 30 лет. В Ростове 21 градус тепла, ясно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Здорово, люди! Кто проснулся, молодец!
2: Да, уши развесьте!
1: Уши развесьте! Нормально, что мы не лопоухи? Нормально, мы не развесили уши. Это главное на главном. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русские перцы». Люди, привет!
3: Антон, доброе утро!
4: Я видел фотки Антона в детстве.
1: Да?
4: Хорошую тебе сделали пластическую операцию.
1: Действительно.
4: По коррекции ушей.
1: По коррекции. Одно только сделали, на одно хватило.
4: Поэтому ты всегда ходишь в наушниках.
3: Да, прижимает.
1: И смотрю на тебя одним глазком.
4: Доброе утро, ребята. Ну, сегодня, во-первых, праздник.
1: Какой?
4: Мой. День филолога, конечно.
1: Погоди, мы же день душнила недавно отмечали.
4: Да, что? Это тоже мой. Я по совместительству еще и филолог.
1: А-а-а.
4: Не состоявшийся, правда, но...
1: Праздник
4: что, зря в институт
1: день.
4: Ходил?
3: Нет.
4: Да, поэтому я поздравляю всех коллег, людей, которые занимаются изучением языков. Вам большущий привет и респект, потому что это реально сложная задача.
3: Поздравляем вас.
1: Молодцы.
3: Да? Браво-браво.
4: Браво-браво, вот вам аплодисменты. А еще, это уже такая маловажная информация, но мы на днях общались с нашим продюсером Василисой, и она мне, значит, записала голосовое сообщение. А там же есть расшифровщик голосовых, и он, значит, написал: «Я на пропитке».
3: Наш продюсер на пропитке?
4: Да, я думаю, так, что
1: продюсер
4: за...
1: Продюсер на пропитке, новое шоу на русском радио.
4: Что за пропитка такая? СПА-процедура или что-то еще более интересное? Оказалось, что она в этот момент была в парке, на пробежке, но она в наушнике это записывала. А вы же знаете, что эти наушники, они как-то... делаю всякие помехи, они дали сбой, слово прозвучало криво, я бы даже сказал крипово, и роботу послышалась пропитка. И, в общем, Василиса была на пропитке. Теперь это наш мем.
1: Не, слушай, на самом деле, все правильно. Она пока была на пробежке, вот рано утром, люди, которые сладко спали на скамейках, были на пропитке.
4: На пропитке, да.
1: О, спорт ты мир.
3: Логично все.
1: Да.
3: В общем, ты, я так понимаю, о чем-то хочешь поговорить.
4: Я хочу спросить у наших слушателей.
1: Я просто так историю рассказал. Он же филолог.
3: Он может.
4: Могу. Какая была у вас самая смешная ошибка в голосовом сообщении? Расскажи. Нам, пожалуйста.
3: Сейчас столько приколов понаслушаемся,
1: прям,
3: ребят.
1: Можно, да, вот,
3: да.
1: Прям, да?
4: Да.
3: Расскажите, ладно, пожалуйста, пишите вашу историю в наших социальных сетях. Там есть пост, вот комментарии открыты для вас.
1: Записывайте номер лички. 8-916-003-105-7. СМСки, мессенджеры. Вот. И можно позвонить?
3: Голосовую можно тоже.
1: Голосовушечку
4: кто
1: можно,
4: кто
1: да.
4: захочет, тот прорвет.
3: Да,
1: да, только
4: понятно.
1: Голосовушку без расшифровки, чтобы вы тоже все на пропитке. Вся страна на пропитке.
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста, какие ошибки вы допускали в голосовых сообщениях, или, может быть, вам что-то присылали, а вам послышалось не то. Вот Мариночка нам написала, а мне коллега однажды сделал голосовое сообщение, где было написано: «Я убегаю, потому что у меня морковка заканчивается».
2: Морковка?
1: Ну, что за морковка? Я ему пишу: «Какая морковка-то еще?» В смысле, морковка? Ты о чем? Оказывается, что парковка у него заканчивалась, надо было бежать быстрее продлевать.
2: Ой, это прям про наше заклинание для парковки.
1: Морковка, морковка, дай парковку.
3: Я действительно про морковку подумал. Ну, бывает, что человек успокаивается, сидит, грызит морковку.
2: Хрум-хрум.
3: Хрум-хрум, и вот она заканчивается.
1: Для глаз полезно.
2: Да и для зубов.
3: Да.
1: Напишите нам, пожалуйста, по сегодняшней теме, самая смешная ошибка в голосовом сообщении, которую вы получали, или, может быть, вы ее делали, а вас неправильно поняли. Да, ждем.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов.
6: Спонсор программы ООО ЭЗ-СК-10 номер 9.
7: Люблю, когда цифры возбуждают.
8: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
7: Еще раз.
8: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
7: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
8: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
9: Застройщик ООО ЭЗ-СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
8: СК-10.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на русском.
10: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
15: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
16: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
17: Это невозможно!
16: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
18: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
19: Телефон рекламы.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Говорим мы сегодня про забавные и смешные ошибки, которые вы слышали в голосовом сообщении, ну или вы, может быть, сами их делали вот так вот случайным образом. Ну, даже не ошибки, а вот то, что послышалось.
2: Какой-то, да, какой-то прикол. Вот немножко не по теме, наверное, сообщение нам написала Алена, но когда она видит голосовые от подруги длиной в 3 минуты, она думает, ну, наверное, сейчас будет какой-то интересный, серьезный рассказ. Угу. Включает, а там она поет ветер с моря дул на 3 минуты, да. Ну, настроение хорошее.
3: Слышь, ты понимаешь уже, когда песня вся закончилась, да, нагонял беду, но и больше не приду. И думает, ну все, она...
2: А вот сейчас история.
1: А мне вчера подружка записала голосовое сообщение. Знаете, сколько оно длилось? Жалко, нет функции быстро вот этой перемотки. 20 минут!
2: Ого, это целый подкаст.
1: Я уже говорю, это новый подкаст от Кристинки. Спасибо большое.
2: Ну ты

0: Все послушала?
1: Конечно, мне было интересно узнать все.
0: Законспектировала?
2: Прикольно. Слушай, на самом деле, я тебе хочу сказать, сериал «Сплетница», он процветает. Она не пробовала куда-нибудь книги озвучивать какие-то?
1: Ну, я хочу ей предложить, потому что она так хорошо сама с собой, в принципе, ведет беседу.
2: 20 минут — это куриный бульон настоящий, уже все можно прямо.
0: Ну, иногда это, кстати, тоже как такая своеобразная терапия, высказаться.
2: Здравствуйте.
0: Но главное, проверяйте, послушали ли люди то, что вы говорили.
3: Я написал тебе голосовое сообщение на 23 минуты 56 секунд.
0: А вы с ней дружите после этого?
2: Да она ее не знает!
4: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко.
10: Тот самый линолеум зайдет и вам.
11: Таркет. Респекты по всем параметрам.
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
13: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
14: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
18: Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
20: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
21: Помогите найти зубастого продажника.
22: Мне очень нужен четкий программист.
23: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
24: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
25: ОККО представляет.
26: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
27: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
28: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
29: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
30: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
31: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
30: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
31: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
32: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
33: Большая часть моей энергии уходит на сохранение моей энергии. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: вот Настя однажды спросила у подруги, почему она так натужно смеется и неестественно смеется в голосовых. А та ей ответила: да блин, Настя, я с пятого дубля рассказываю смешной прикол, а запись не отправляется. И приходится вспоминать, как я смеялась там, когда вот реально рассказывал в первый раз.
1: Вот здесь я. Вот, и короче.
0: Да.
1: Потрясающе.
0: Это надо быть хорошим актером, чтобы вспомнить.
1: Это очень обидно, когда ты что-то пишешь, потом... Нет!
2: Или тебе кто-то звонит в этот момент, и все останавливается.
1: Да. Ну, зачем ты позвонил?
0: Ну. Но самое ужасное, когда, допустим, ты очень круто так рассказываешь, харизматично, с деталями, прям сочно. И вот в какой-то момент какая-то либо оговорка, либо там пауза какая-то, либо протупливаешь. И понимаешь, что ну все, надо заново переписывать.
1: А потом тебе говорит: ну так что, ты пришёшь историю? Да не было никакой истории.
2: Да, уж что-то и не хочется рассказывать.
0: Уже не хочется, да ну тебя.
2: Маринка нам написала из Нижнего Новгорода.
1: Наконец-то.
2: Да, отправила она, значит, маме голосовое со списком покупок. В том числе там было сказано: купи, пожалуйста, лук. Распознавание выдало: купи, пожалуйста, люк. Мама перезвонила с вопросом, куда его нужно встраивать.
1: Не, ну люк это нормально, с надписью Нижний Новгород, это круто же.
2: Да.
1: Это не призыв сейчас, ребят, не надо ни в коем случае.
0: У меня сразу песня в голове. Эх, люк, лючу!
1: Нафига я принесла?
0: Напишите вашу историю, мы сегодня обсуждаем ошибки в голосовых сообщениях. Ну или вообще, напишите свое отношение к этому жанру, жанру голосовых. Любите вы их или нет? Мы очень ждем. Пишите.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Лети лепесток через запад на восток, возвращайся, сделав круг, быть по-моему вели.
2: Какие-то заклинания опять пошли?
3: Да,
1: не,
3: да. Не заклинания, просто наколдовывает что-то там.
2: Ну, только вот я колдую,
1: конечно, чтобы...
3: А он вовсе не колдун,
1: да. Да, нам... я вовсе и колдун. Да. Да, ребят, нам нужен человек, который сейчас позвонит по нашему волшебному абсолютно номеру.
3: И заберет у нас 10 тысяч рублей. Да.
1: Абсолютно 5. Волшебные деньги, которые, да, между прочим, если вы положите на сберегательный счет, то они увеличатся в размере.
3: А если не положите, они сильно волшебные, они исчезают буквально
1: за
3: при
1: секунду.
3: Первом походе в магазин.
2: Да, но их можно потратить на какую-то приятность, радость и быть счастливым человеком.
3: Сейчас,
2: еще
3: подожди,
2: больше.
3: Я посчитаю. Да, ну,
1: а еще класс. Их можно подарить.
2: Да.
1: Ну, в общем, вы сами решите, что...
4: Подари мне немного бабла.
2: Позвоните скорее. 8-495-995-105-7. Это игра против правил.
0: Русские перцы на русском радио.
5: Русские перцы.
0: Реклама на русском.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Скидки в аптеках столички.
18: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
19: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия. Трехслойная, 8 штук. В ассортименте 199 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
20: Я поняла, что пора худеть, когда купила обруч. А он мне как раз... Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги даем, деньги раздаем, деньги разлетаются, как перелетные птицы прямо к вам в кошелек, если удалось дозвониться. И вот оно случилось чудо. Ирина из Новосибирска дозвонилась, хочет играть, выигрывать. Ир, привет.
2: Ируся.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ируся, привет, Уся. Ну что, как дела? Как там Новосиб? У вас там лето уже?
4: Почти.
1: Почти. А у нас опять сменилось все на какую-то, знаете, холодную весну.
3: Кто-то нам привез.
2: Да. Черемуха зацвела просто, ребят.
1: Черемуха зацвела.
2: Ирочка, вы кем работаете?
4: Бухгалтером.
2: О, молодец! Как всегда. Слушайте, нам чаще всего звонят именно бухгалтеры. Либо это настоящие люди, которые закончили вот этот вот бухучет, либо это просто те, кто умеет считать деньги и уже возомнили себя бухгалтером.
1: А сейчас нам Ирочка покажет все. Давай быстренько правила.
2: Про цифры, да, давайте. У нас для вас, Ирусь, будет 5 вопросов, 20 секунд на раунд. Ваша задача — давать на каждый из этих вопросов неправильный, но логичный ответ. И если вы это сделаете, то за каждый такой ответ получаете 1000 рублей. Вот, в принципе, и все правила.
3: Ирочка.
4: Да.
3: Ждем только вас.
2: Давайте без задержек, потому что 20 секунд всего лишь навсего. Поехали.
1: Сколько будет 7 плюс 3?
4: 5.
1: Куда птицы летят зимовать?
4: На север.
1: Что говорят человеку, если он чихнул?
4: Спокойной ночи.
1: Где живет попугай?
4: В ведре.
1: Какой водой заваривают чай?
4: Холодной.
2: Холодная, успела.
1: Да,
2: успела.
3: Умница, Ирочка, 5000 рублей ваши. И еще сейчас будет самый каверзный вопрос от Димки.
1: Ируся, пятачок.
2: Да, на него надо ответить правильно, кстати. Согласны ли вы, Ирочка, поиграть с нами в суперигру, где можно заработать 10 тысяч рублей?
3: Или...
4: Нет, спасибо.
1: Дима, а я предупреждал тебя, не нужно начинать, знаешь, как с фразы, как в дьявольском ЗАГСе. Согласны вы? Вы, конечно, не согласны, что?
2: Ну ладно, пусть она синичку получит в руке.
1: Да?
2: Конечно.
3: Бип-бип-бип. Ириш, поздравляю, 5000, это здорово.
4: Пятерка в
2: Новосиб.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю вырос на 42 копейки и составляет 71 рубль 21 копейку. Курс евро снизился на 73 копейки и составляет 82 рубля 54 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскариков в магните Экстра и семейном. Покупайте шоколадный батончик Твикс Экстра или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
14: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Мобильное приложение Русского радио.
17: Русское радио.
16: В любое время. В любом месте. Вместе.
17: Русское радио.
16: Радио большой страны. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Нескольким категориям пенсионеров с 1 июня повысят выплаты. Больше начнут получать граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, а также пенсионеры, которым впервые установили первую группу инвалидности. Кроме этого, прибавка коснется тех, кто подал заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. Наконец, выплату повысят неработающим пенсионерам сельской местности, если они подтвердят трудовой стаж не менее 30 лет. Фармацевтические компании начнут получать от государства компенсацию затрат на регистрацию лекарств за рубежом. Такая мера поддержки заработает со следующего года, сообщили в Минпромторге. Экспортный кэшбэк для фармпроизводителей уже применялся с 2024 по 2026 год. Компаниям возмещали до 80% от затрат на регистрацию препаратов за рубежом. Затем финансирование прекратилось, теперь его планируют возобновить. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Специалисты будут консультировать россиян в течение 2 недель до 7 июня. Они ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды и необходимым прививкам для путешествий. В завершение о футболе. Московский «Спартак» стал рекордсменом по количеству завоеванных кубков страны. Накануне в суперфинале турнира в столичных Лужниках спартаковцы победили в серии пенальти футбольный клуб «Краснодар» и выиграли национальный кубок в 15-й раз. Это с учетом периода СССР. По этому показателю «Спартак» обошел ЦСКА, у которого 14 подобных трофеев. Во время празднования аргентинский легионер «Спартака» Пабло Солари кубок разбил. Российский футбольный союз обещал изготовить новый. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: На самом деле есть не очень большой пул человек, чьи голосовые сообщения я могу прослушать с большим удовольствием. И они все здесь, в этой студии. Полина Жукова!
1: Как приятно!
0: Антон Юрьев!
2: Тебе нравится вот это, да?
0: Конечно! Ну и свои голосовые я тоже переслушиваю.
2: Конечно!
0: Морозов тоже вместе с вами. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы».
2: Туточки! Давайте записывайте на голосовое.
0: Кстати, почему-то никто не додумался до этого, чтобы сегодня что-то нам начитать.
1: Да. Чего это вы? Не проснулись, да, что ли, еще?
2: Почему нам ни гуф, ни баст ничего не начитали, ребят? Что это?
0: С какой стати? Скандал? Такой учиню.
1: Учиним скандал, потому что мы хотим ваши сообщения. Самая смешная ошибка в голосовом.
2: Вот наорало сейчас на людей, понимаешь? Сейчас все писать начнут.
0: Ну, в принципе, вы можете просто нам какой-нибудь голосовой смешной переслать своего товарища.
2: Богогашеньку, да. А мы потом обнародуем, и все, и нормально.
0: Ну, или послушаем хотя бы, поржем сами.
2: Да.
0: Да, в понедельник это самое то. Напишите нам, пожалуйста, ваши текстовые голосовые сообщения в наших мессенджерах, во всех каких угодно. Мы везде вас увидим, везде вас найдем. 8-916-003-105-7.
1: Социальные сети у нас же
2: есть. Да, это если по другому мессенджеру. А социальные сети же есть у нас, правильно?
1: Есть, конечно.
2: Там красивые фотографии есть наши?
1: Есть, конечно.
2: Ну, ваша. Вот, а там есть пост какой-то, да?
1: Ты там еще тоже красивый.
2: Я еще тоже красивый?
1: Да.
2: Это фотка 15-летней давности, вы напечатали.
0: Там ты
2: молодцы. Да. Боже ты, но я молодой.
0: Антон, ставь эту фотку на аватарку, в конце концов.
2: Да? На аватарку?
0: Да.
2: Все на аватарку, все на красное. Пишите нам, родные.
3: На русском радио.

0: перцы на русском радио.
1: Ну-ка, давайте.
2: Ну-ка, давай.
1: Расскажите
2: сюда.
1: О голосовых сообщениях, которые были с какой-то ошибкой. Может быть, вам что-то послышалось не то. Вот, например, Чум нам пишет. Я говорю маме, что у меня 99 баллов на ЕГЭ, а у брата 2. Сообщение, где я говорю, что 99 баллов, дошло позже. В итоге это читалось, что у меня 2 балла, а у брата 99. Мама пошла проверять результаты ЕГЭ. С седой головой, я так понимаю.
3: Слушай, это вообще такой стресс для всех людей, честное слово.
1: Набрать 2 балла за ЕГЭ.
2: И смотреть оценки, это вот просто вот на грани инфаркта, мне кажется.
3: Это, представляешь, а есть вот, ну, как это называется, такая тренировка к ЕГЭ, да, вот у дочки есть там, например, этот ОПР, да, ну, ты в курсе, что это такое,
2: ОПР,
3: да?
2: МЦКО, да, да. ВПР.
3: Вот, ну, любые, а потом...
2: Любые 3 буквы назовите.
3: МКАД, ЕКБ, вот все вот это вот
1: аббревиатуры. Короче, все, что из 3 букв, оно какое-то неприятное получается всегда.
3: Да, но на самом деле я тебе хочу сказать, что количество баллов, как бы, да, дочь до сих пор думает, что баллы на ЕГЭ — это кэшбэк, вот, за все вот это вот, что она проучилась.
1: Ну, ей,
3: да,
1: наверное, просто прилетает на карточку потом после хороших
2: баллов. Или вообще просто прилетает.
3: Слушай, ей прилетает просто так, потому что она умеет отжимать.
0: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 22 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
6: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 МЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: В зеленом чае без сахара самое вкусное — чувство собственного превосходства.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
9: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
10: Если кольцо, значит, мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, расскажите нам, пожалуйста, лучше перешлите чье-нибудь голосовое сообщение смешное. Очень ждем.
2: Ну, не хотят. Они, понимаешь, это информация конфиденциальная.
3: Что ли? Да. А что вы не хотите нам открываться? Что это такое? Почему?
1: Вот, все-таки нам все-таки пишут люди в личку.
2: Нет, пишут.
1: Один раз спела очень нехорошую песню подружке и отправила в чат, где все начальство. Удалить тогда было невозможно. Пришлось извиняться, но было смешно.
3: Ну, это песня по начальству, надеюсь?
1: Ну, какая-то неприличная песня.
3: Да?
2: О, я расскажу про приличное сообщение. Я его записывала, кстати, мужу голосовое. Он ехал домой с работы. Я попросила заехать его, ну, естественно, куда? В магазин. Наговариваю ему: купи свежего хлеба, сметану, сыр, бананы. Все как бы стандартный список, ничего такого сверхъестественного.
3: Давай на него не наговаривай.
2: Да. Ну, вот, видимо, бананы как-то смазано у меня получилось все-таки сказать. И он услышал не бананы, а барабаны. Нет его 15-20, там уже полчаса, не думаю.
1: Всю Москву объездил в поисках барабанов.
2: Что случилось с моим мужем? Где он потерялся? И он мне звонит уже в какой-то ярости. Какие барабаны? Я говорю, какие барабаны?
3: Да, но все-таки она открывает дверь, а он...
0: Русские перцы на русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Танк — это не просто автомобиль.

0: это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
5: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт «В ритме лета». В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
7: Депрессия – это просто злость без энтузиазма. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Русское радио представляют с утра. Кто такие русские перцы?
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: на русском радио.
1: Заслушались голосовыми сообщениями. Некоторые сообщения, к сожалению, нельзя поставить в эфир. Не могу я. Угу. Все-таки внутренняя цензура работает.
2: Да не внутренняя, а даже внешняя. Вот эта вот категория 45+. Вот это вот там, понимаешь?
1: Да, вот Маша нам написала, поставили елку. Все понятно. В общем, Маша нам написала: дочка, лежа в больнице, присылает голосовое. На работе неудобно слушать. Вот открываю, читаю. То ли у меня деньги за фонд чередуются. Сижу, думаю, что у нее там чередуется, за какой фонд. Звоню, не отвечает. Прослушала сообщение уже сама. Оказалось, деньги на телефоне закончились.
3: А, вот так вот. Потому что они коверкуют реально постоянно слова. Я вот, например, записываю голосовое дочке своей, говорю: Евусь, привет. А потом смотрю, у меня почему-то Евуся превращается в какую-то не Евусю вообще вовсе. Там какую-то Люсю.
1: Да. У меня бабушка так и про собаку записывает сообщение, а там не Боня, а Боря. Я вот Борю искупала.
2: Нормально. Ну, слушай, я тебе хочу сказать, бабуль молодая, может, и Борю искупала. Нормально.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Ну, какие вы интересные.
1: Я даже не понимаю, о чем там.
0: Шалуны. Да. Одним словом.
2: Тут угрожающее есть одно сообщение. Скоро буду, Вова. Нормально.
0: Главное, чтобы там не было никакой ошибки в этом сообщении.
1: Там тоже слишком мало букв, чтобы ошибиться. Хотя я знаю людей, которые в слове «молоко» делают 5 ошибок. Получается, у них все время что-то другое.
2: Получается кефир.
1: Да, получается всегда что-то другое. А вот, например, Марина нам написала, а мы сегодня обсуждаем ошибки в голосовых сообщениях, которые вы получали или делали. А раньше она часто ездила между городами и брала вот этих попутчиков на известном сервере, сервисе. Но кто-то платил наличкой, кто-то переводом, и вот одна попутчица Галя обещала заплатить позднее и не заплатила. Я ее, значит, наговариваю: «Галина, вы не оплатили». А она услышала, вот этот ей переводчик написал: «Не Галина, а Гадина. Гадина, вы не оплатили».
2: Да.
0: Ну, знаешь, оговорочек по Фрейду.
2: И вполне нормально. Да.
1: Слышь ты, Гадина, ты что не оплатила?
0: Ну, надо сразу вовремя оплачивать.
2: А дальше я переводила, козел, да?
1: А это, знаете, я к чему? Это к тому, что мы, Антон, с тобой не скинулись на пиццу, которую Полинка оплатила. Вот мы гады с тобой.
0: Вот вы...
2: Как это в смысле?
1: Мы еще не оплатили. Так, ты выстави нам счет, пожалуйста.
0: Я съем все сама тогда.
2: А может, она невкусная, так и оплачивать не будем.
3: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушать?

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. «Лента».
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Как не войдешь в метро, полно народу. Кто с работы, кто на работу. Когда работают, непонятно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну, вы, конечно, понаписали.
2: Ну, давайте вывод сделаем. Какой? Не надо, поменьше голосовых?
3: Да ну нет.
2: Нет?
3: Мне нравятся голосовые, но если это голосовое сообщение осмысленное, по теме, и ты знаешь, что ты из этого голосового что-то почерпнешь интересное, потому что бывает такое, знаешь, вот человек от скуки просто.
2: Да.
3: Ой, сейчас подожди, сейчас загружу после домой. Ну и вот, и
2: еще
3: она,
2: может
3: короче,
2: жевать
3: там, да, или смотрит телевизор, еще что-то делает скучное. Ага. И вот в этот момент, чтобы себя развлечь, он тебе наговаривает голосовое. Вот таких вот не надо сообщений голосовых. Понятно?
1: Есть что сказать, четко взяли его там, сформулировали и за 10 секунд.
2: Как Оленин.
1: Вот как Оленин, да. Здравствуй, как Оленин.
2: Здравствуйте.
4: Привет.
1: Я как Оленин. Здравствуй, как Оленин.
4: Хотите отправим как Оленное сообщение?
3: Кстати, вы знаете, я вам скажу по секрету, что Дмитрий Оленин голосовыми сообщениями не барыжит.
2: Да, не обменивается.
3: Он очень редко их пишет.
4: Ну, во-первых, мой голос дорого стоит.
3: Вот я про это.
4: Понимаете, да.
1: Его сообщениями барыжит кто-то другой.
3: Да. Вот, поэтому редкость от Дмитрия Оленина получить голосовой. Я всегда рад, если что.
4: Ну, я на самом деле, я использую иногда голосовые и долго не понимал вот то, что ты сейчас рассказываешь, что такое, почему люди не любят голосовые. Это ж так удобно, ты четко дал задание и все. А потом, когда я стал получать эти, ну да, так сейчас, так куда, а ну иди сюда.
3: А
4: о чем я там говорила? Даже быстрее уже.
1: Четко сформулированные должны быть, понимаешь?
3: Потом самое главное, что если тебе нужна какая-то важная инфа, которая в этом голосовом была, ты ее не сможешь по поиску найти.
4: Но самое классное, это вот сообщения голосовые, которые Дима Морозов рассылал, вот по Лине. Покажи, пришли мне фотку, на которой мы.
2: Да, это издевательство называлось.
3: Марина, у тебя есть такая фотка, где мы...
2: Как будто оборвалось.
3: Какая фотка? Ну вот эта фотка, где мы... Да.
1: Короче, мы призываем вас голосовым.
2: Я чуть тебя не убила тогда.
4: А при этом, чтобы вы все знали, друзья, Дима в этот момент на звонки не отвечает.
3: Да.
4: То есть якобы он там сильно занят, но ему очень нужна помощь.
2: Срочно фотка ему нужна, вот эта вот, которая...
1: То есть я единственный, как дурак, прислал ему фото, да?
2: Да, понимаешь, ты сразу все свои фотки ему выложил.
4: Да, теперь мы увлекаемся фотографией.
1: Это очень хорошо.
3: Пока мама ее не убрала.
1: Главное, чтобы вы ее не нашли. Значит, Дима не отправит голосовое, потому что не любит наговаривать на людей. Это правильно, мне что наговаривают. Морозов, Жуков, Юрьев сваливают отсюда. Вот, Оленина оставляют вам в подарок. 3-2 раз.
2: Отлично.
3: Пока.

0: Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
3: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
8: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио в твоем мобильном.
11: Русское радио.
10: В любое время. В любом месте. Вместе.
12: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
13: Сладкий вкус.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство юстиции усилит контроль за общественными объединениями, а для этого изменит структуру таких организаций. Предполагается, что все общественные объединения будут создаваться с участием государства, при этом в состав высшего руководящего органа должны будут входить представители власти. Минюст подготовил проект таких поправок. Сейчас в стране действует более 700 общественных организаций, созданных с участием государства. Из них 14 имеют общероссийский статус. Почти половина россиян ожидает сокращения ассортимента товаров на внутреннем рынке. Это показал опрос с участием 1100 человек. По сравнению с осенью прошлого года, доля пессимистических оценок выросла на 13%. Доля россиян, ожидающих расширения ассортимента, снизилась до 16% минимального уровня за два года, пишет газета «Известия». Аналитики связывают такую тенденцию с сокращением параллельного импорта. В 2024 году Минпромторг исключил из соответствующего перечня около 200 товарных позиций. Пенсионеры могут завести личную карту льгот и объединить все свои меры поддержки в одном месте. Как сообщили в Совете Федерации, это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуг и платежной системы МИР. Сенаторы напомнили, что льготы делятся на два уровня – федеральные и региональные. Федеральные действуют на всей территории страны, региональные зависят от конкретного субъекта федерации. Россияне в ходе опроса рассказали, как часто они путешествуют. Четверть респондентов отправляются в поездки раз в год, каждый пятый – 2-3 раза ежегодно. А среди тех, кто не ездит в отпуск вовсе, больше мужчин, чем женщин. Самым популярным видом отдыха остаются пляжные. Часть опрошенных выбирают городской туризм и поездки за город. Это пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Обожаемые, всем привет! Всех с очередной еще пока весенней недели. А то вот слышали, наша любимая Полиночка Жукова уже расстроилась, что все, демо-версия лета закончилась, теперь опять осень, да, там исчезли солнечные дни и птицы улетели. Ничего страшного, и такое тоже бывает, зато через неделю уже будет самое настоящее лето. Вам хорошего настроения, вам позитива, вам счастья и бодрости не только на этот понедельник, но и на всю ближайшую рабочую неделю. Полетели!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 25 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан Раковарня Роколов. Соборный 24.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Вот чья же в этом вина, что сегодня многие мужчины, да и девчонки тоже, не смогли вовремя выйти на работу, в хорошем состоянии выйти на работу. А я знаю, чья вина. Спартака вина. Потому что взял вчера и победил, и заставил нас всех отмечать победу Спартака. Поздравляем футбольный клуб «Спартак» с очередной победой. Уже сколько раз «Спартак» побеждал, и каждый раз нам хочется еще, еще, еще. Всех болельщиков «Спартака» поздравляю с победой. Вчера был прекрасный вечер. Нервы, конечно, были на пределе до самого завершения матча. Но зато сегодня «Спартак» с победой.

Это Наталья Подольская на Русском радио. Прямо сейчас алая помада. И мне кажется, вот в летний период, когда уже тепло, когда длинные ночи, когда рассвет наступает рано, закат наступает поздно, нужно переносить начало рабочего дня. Но это зимой, мы пришли вечером, все, уже 8 вечера темно, и ты раз, и лег спать, и к утру проснулся, и пошел на работу. А в летний период, когда у тебя шашлыки, когда у тебя поездки за город, когда у тебя встреча с друзьями, ты только в 6 утра приходишь домой, и через полчаса выходить на работу? Не, ребят, давайте переносить на попозже.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

все, с недавних пор не модно уже стало говорить «люблю тебя до Луны», потому что люди уже побывали из обратной стороны Луны, то есть уже за Луной. Нужно уже продлевать туда, удлинять то расстояние, на котором вы измеряете свою огромную, большую любовь к своему человеку.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
12: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
13: На вопрос «почему?» есть исчерпывающий ответ. Потому что. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Да, как же изменились маршрутки с прошлого века. Те, кто их помнит еще по 15 копеек, помните, в чем была прелесть маршрутки? В том, что ее можно было остановить где угодно. И выйти и зайти где угодно. А вот тут меня остановить, я тут выскочу. И поймать тоже так же можно. А, руку поднял, и маршрутка раз к тебе, не на остановке, в любом месте. Сейчас эта функция недоступна, так сказать. Но зато появились другие виды транспорта, еще более приятные и более современные. Приятных вам путешествий даже на такое маленькое расстояние, как от работы домой. Пусть оно будет приятным. Мягкий шаг.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю вырос на 42 копейки и составляет 71 рубль 21 копейку. Курс евро снизился на 73 копейки и составляет 82 рубля 54 копейки.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
8: Реклама на русском.
9: Соберите коллег.

0: на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина!
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
5: Купидом! Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: По заполненной улице я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России на этой неделе посетит Казахстан. Государственный визит Владимира Путина продлится с 27 по 29 мая. 28 мая в Астане пройдет Евразийский экономический форум, сообщает пресс-служба казахстанского президента. В последний раз главы двух государств виделись в мае. Касым Жомарт Токаев был в числе иностранных гостей, прилетевших в Москву на парад 9 мая. После парада президенты России и Казахстана встретились в Кремле. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей выразил надежду на ослабление санкций против России уже в этом году. По словам Александра Шохина, многие ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться. Главу РСПП цитирует РИА Новости. Шохин отметил, что на повестке дня, в числе прочего, остается вопрос работы ушедших из России компаний. Зарубежный бизнес начал уходить из страны в 2022 году. Согласно статистике, на конец 2024-го отечественный рынок покинули свыше 60% зарубежных брендов. Другим новостям, россияне стали чаще ходить в цирк. Количество зрителей выросло впервые за 5 лет, следует из данных Министерства культуры. Впервые за тот же период увеличилось и количество проданных билетов почти на 10% до 2 300 000 штук, пишут ведомости. В статистику включены данные по 63 циркам. Ну и последнее. Большинство россиян рассчитывают быстро найти новую работу. Это показал опрос, проведенный сервисом по трудоустройству. Почти 70% респондентов полагают, что смогут трудоустроиться в течение 3 месяцев или быстрее. Лучше всех перспективы занятости оценивают работники торговли и строительства. Аналитики связывают такие оценки с сохраняющимся высоким спросом на сотрудников в массовых профессиях. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

25 мая за окном, день пока еще весенний, но на душе уже прям лето, потому что вот они, летние каникулы, для кого-то уже начались, выпускные прогремели, то еще чуть-чуть осталось, может быть, и до вашего отпуска, и все, и вот оно, наслаждение. Да даже если не будет у вас летнего отпуска в этом году, бывают такие случаи, все равно летом оно всегда все приятнее. Я желаю вам и хорошего настроения, и прекрасного самочувствия, и бодрости, конечно же, отработать этот прекрасный весенний понедельник. Всем привет! We'll be right back.

0: конечно.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Плюс 25 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Спонсор программы ООО СЗ СК-10 номер 9.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
5: СК-10.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина. Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
9: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
10: Это невозможно!
9: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
11: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио.

слова «меня с собой», «зови, зови». Ну да, если собирается хорошая компания, куда-то поездка, поехать даже просто на один день, на вечер в какие-то красивые места, и уж тем более, если это в каникулы какие-нибудь или просто выходные дни, тоже «зови, зови». Я очень люблю путешествовать, и вам это настоятельно рекомендую. Не в одни и те же места, где вы уже были, где вам нравится, а открывать для себя что-то новое, что-то интересное. И тогда даже обычные два дня выходных покажут вам самым настоящим маленьким, но отпуском.

0: Русское радио.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: На русском радио «Вкусная жизнь».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Кулинарные истории и истории продуктов бывают порой весьма забавными. Сегодня расскажу, как появилось мороженое на палочке. Порой нас раздражает рассеянность детей, а между тем именно забывчивость 11-летнего мальчика Фредда Эперсона в 1905 году стала причиной появления на свет эскимо. В то время американские подростки обожали содовую. Они делали ее из концентрированных напитков в пакетиках, растворяя шипучку деревянными палочками в стакане с водой. Приготовив себе напиток, Фрэнк заигрался с друзьями, да так и позабыл его во дворе. Утром после ночных заморозков он обнаружил на улице фруктовый лед на палочке. Свое открытие он запатентовал намного позже, а одна успешная американская компания выкупила у него этот бренд за неплохие деньги. И мороженое на палочке распространилось по всему миру.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 212-71-90-1908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
14: Платформы, рынок, технологии.
13: Монетизация.
14: Цены, процедуры, практические инсайты.
13: Нейросети на практике.
14: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
13: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
14: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
13: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
14: Без возрастных ограничений.
15: У меня из развлечений только эмоциональные качели и колесо подозрений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Сколько же у нас в жизни самообмана? Самый, наверное, первый, это вот, ой, вот это съешь вот это и похудеешь, вот сиди на этом и похудеешь, делай вот это и похудеешь, постройнеешь. Не бывает. Один единственный способ есть, вы его знаете, зашить рот, как говорится. Ну, не в прямом смысле слова, естественно, но действительно пересмотреть свои пищевые привычки. И там действительно пойдешь худеть. Ну, а с другой стороны, а ведь не всем это и нужно. Далеко не всем, даже те, кто худеют, не обязательно нужно худеть. Как говорится, похудеем позже. Всем, кто сейчас настроен на диету, для вас поддерживающая песня от Артура Пирожкова.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра»,

0: Мадагаско.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
5: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
8: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
9: В очереди к Ясеню всем только спросить.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
12: Если хочешь танцевать...

0: больше, чем радио. Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Президент России Владимир Путин посетит Казахстан государственным визитом по приглашению лидера страны Касым Жомарта Токаева с 27 по 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана. Там добавили, что 28 мая в Астане пройдет Евразийский экономический форум с участием лидеров стран-членов ЕАЭС. На следующий день состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. В железнодорожном районе Ростова временно отключат горячую воду. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. Ограничения вызваны проведением планово-предупредительных работ на объектах теплоснабжения. Отключение будет действовать с 27 мая по 9 июня. По улице 2 Брикадной, Крупская, Петрашевского, Спартаковской, Рабочей площади, проспекту Стачки. В Ростове-на-Дону общественный транспорт изменит схему движения на 4 маршрутах, а 2 маршрута будут полностью отменены. Так, автобусы и электробусы маршрута номер 88 больше не будут ездить по проспекту Стачки до остановки ВОЗ. Новыми конечными станут Перевокзальная площадь и Центральный областной автовокзал. Кроме того, будут отменены 2 автобусных маршрута номера 90А из-за малого числа пассажиров и 67А из-за дублирования. В Ростове 25 градусов тепла. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил, муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Всем привет-привет-привет! Уже официально добрый день в Москве, уже забалдень, начало первого, а это означает, что утро понедельника осталось позади. Вот такое хорошее настроение, желаю, чтобы было у каждого из вас. Ну, я думаю, что такое точно 100% у тех, кто с этого понедельника в отпуске. Ну, а те, кто на работе, вам тоже не грустить, рабочие эти часы скоро закончатся, и все. И вы опять окунетесь в приятный майский вечер.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 25 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Я вообще хорошо готовлю! Только невкусно.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
11: Русское радио.
10: Русское радио. Всегда с тобой.
12: Русское радио. Все будет хорошо.

0: И сколько же в мире таких людей, с которыми мы не знакомы, но о нас они знают почти все. Нет, это не гадалка, не какой-нибудь там нумеролог или там кто еще там занимается этой практически ерундой. Это, знаете, лаборант в поликлинике, ну или в больнице, да, куда мы приходим сдавать анализы, кровушку свою. Она нас не знает, но о нас-то она знает все. Ох, такие опасные, в кавычках, тоже люди. 12:15 в столице, всем прекрасного дня. Я желаю, чтобы вы и о себе знали все, и о тех людях, которых вы любите больше всего. Всем хорошего дня.
1: Одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
7: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
11: Угадайте город по описанию
12: и выиграйте приз для автопутешествия.
13: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
14: Подробности на русрадио.ру. 12+.
15: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
16: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
17: 0+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
18: 12+. Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

так сейчас наши московские модницы и тех, у кого такая же погода на этой неделе намечается, как в Москве. Представляю ваши небольшие страдания. Только вроде подготовили летний гардероб, привели все в порядок. Вот выйти в цвете, в таком сарафанчике легеньком, а тут раз тебе, да, и плюс 7 градусов. Ничего, на этой неделе холодно, зато потом будет гораздо теплее.

Это 5 утра, группа и солнечные зайчики. Если вы еще ни разу не были в состоянии хорошего настроения и бодрости в 5 утра, пора этим летом это исправить, встретить рассвет, как говорится, в объятиях своей любимой и, может быть, что-то пообещать в этот момент или сделать то самое предложение, которого от вас ждут. Ну, все мужчины романтики, как ни крути, поэтому, я думаю, вы придумаете что-то оригинальное, и в ближайшем будущем у вас состоится главное событие в жизни – это ваша свадьба, а потом и рождение большой многодетной семьи.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
19: Умной женщине достаточно одного взгляда на мужчину, чтобы понять, что он – ее будущая большая ошибка. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

Вот хорошо, когда знаешь, что не дойдешь до края. Хорошо, когда знаешь о своем чувстве меры. Знаете, куда уходят иногда люди? Там, где тикает-тикает, и возвращаются другие. В солярии. Зайдут белые, выходят даже уже и не узнаешь. Вот перележали, перестояли в солярии. Лучше, как говорится, натуральным способом. Привет всем и каждому. 12:47 – это время московское. Понедельник рабочий потихонечку тикает, тикает, тикает. Ничего, дотикает и до вечера. Ну, где-то уже кто-то уже закончил свой рабочий день. Но у нас он в самом-самом разгаре. Поэтому давайте вам добавлю бодрости от Филатов и Кэрис. Если есть возможность, желание подвигаться, воспользуйтесь ей. Впереди 3 минуты активной музыки.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю вырос на 42 копейки и составляет 71 рубль 21 копейку. Курс евро снизился на 73 копейки и составляет 82 рубля 54 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Реклама на русском.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина. Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
11: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Кабинет министров подготовил новую программу кредитования малого и среднего бизнеса. Ее суммарный лимит составит 150 миллиардов рублей, а ставку приравняют к ключевой. Предпринимателям начнут выдавать кредиты с июля, сообщил на правительственном совещании вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что сейчас в стране работают около 7 миллионов предпринимателей. Это самое большое число за последние 10 лет. К другим новостям. На московской железной дороге пройдут дополнительные рейды для борьбы с так называемым подростковым зацепингом. В последнее время это чрезвычайно опасное увлечение набирает у молодежи популярность. С начала года на МЖД травмировались 25 несовершеннолетних, которые катались на крышах и внешних частях пригородных электричек. Родители призвали бдительнее относиться к увлечениям своих детей и интересоваться, как они проводят свободное время. Количество банкоматов в России с начала года уменьшилось примерно на 1% до 130 тысяч устройств. Такие данные Центробанка приводит газета «Ведомости». Как отметили в ЦБ, банки начали оптимизировать сеть, так как с уменьшением количества банкоматов сокращаются расходы на инкассацию и обслуживание, а средняя эффективность одного устройства растет. По статистике, в среднем на 1000 человек в стране приходится один банкомат. Больше всего этих устройств в центральном и северо-западном федеральных округах. Ну и последнее. У Галапагосских островов в Тихом океане обнаружили ранее неизвестный вид глубоководных осьминогов. Это небольшие моллюски длиной всего 3 сантиметра, ярко-голубого цвета. Они обитают на почти 2-километровой глубине и способны выдерживать чрезвычайно высокое давление, пишет ТАСС. По словам ученых, это открытие в очередной раз подтверждает огромные размеры океанов и то, что в них скрывается множество еще неоткрытых видов животных. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

которую мы держали при себе и говорили про себя. Никогда, никогда, никому, никому я тебя не отдам. И вот эти страшные слова, когда мама говорит, ну дай поиграть в свою игрушку, там кому-нибудь, кто-то пришли в гости, друзья, родители с детьми. А ты думаешь, как же я отдам? Я же себе пообещал, никогда, никогда, никому, никому. И, кстати, есть такие взрослые среди наших слушателей, которые это обещание держат до сих пор. И игрушку эту хранят. Ну, потому что такое приятное воспоминание из детства. Мы тоже с удовольствием про вас такое будем говорить. Никогда, никому, мы, Русское радио, вас, наших любимых слушателей, никому не отдадим. И будем держать вас здесь рядышком, потому что у нас что ни песня, то хит, что ни событие, то только специально созданное для вас. Впереди много самого любимого на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 28 облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
1: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
3: Твое дыхание, твои глаза и пальцы рук твоих усталых. Все это так знакомо, где-то было, где-то били.

Татьяну Куртукову на Русском радио. Лёшенька всем посвящается. Я бы на месте Татьяны бы еще две версии выпустил этой песни, ну, в цифровых уже ресурсах. Там, чтобы не только для светловолосых пареньков, для Алёшеньки, да, но не только для блондинов. Ну, там, алё, Алёшенька, рыжеволосый паренек, алё, Алёшенька, черноволосый паренек. Ну, ладно, пусть будет и алё, Алёшенька, безволосый паренек. Ну, разные же, да, у нас Алёшки не бывает. Так что, чтобы на каждого была именно песня про него, как говорится. Ну, а по настроению пусть каждая песня на Русском радио будет про вас, для вас и поднимает вам настроение.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Не успела сделать прошлый ремонт, сделай еще раз
3: не
2: ремонт.
3: Хочу, Антон,
2: ну,
3: не
2: давай,
3: хочу,
2: сделай.
3: Не хочу делать никакого больше ремонта.
2: Я просто помню, когда она приходила и говорит: эти сантехники! Вот, по-моему, прикольно было.
4: Грустная история.
3: Мне сейчас и так унитаз еще менять.
2: Да что ж так такое-то, господи,
3: Антон,
2: пожалуйста,
3: никак, да.
2: Смени систему питания.
3: Нет, просто не покупайте квартиру с ремонтом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
11: Организация акции ООО «Татнефть АЗС Центр». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
12: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
13: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Займы на любые цели в приложении «Корона».
14: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием.

Куда уходит детство, мы не знаем, но где оно играет периодически, каждому известно. Я, кстати, очень люблю вот эти моменты, когда взрослые люди начинают, ну, там что-то, какие-то игры, может быть, детские играть, или вести себя, знаете, иногда как дети. Ну, иногда же можно. Ну, если иногда, то можно. 13:30 в столице. Привет-привет всем. Мари Краймбери на русском радио появляется сейчас с очень хорошей песней. Я очень люблю. Спасибо тебе, Маришка, за эту песню, потому что она всегда на подвиги тебя так направляет. Вот, может быть, сейчас вы решите что-то предпринять.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Ближе к телу. Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Е-е-е, конечно, войдите в наш дом, скажите ваше имя и что вы хотите передать на весь мир. В этом вам поможет стол заказов. Прям в следующий час этими заниматься будем. На наши мессенджеры вы присылаете ваше сообщение, подписывайтесь. Я ваше сообщение читаю. И о том, кто сегодня что-то отмечает, узнает весь мир.

0: Реклама на русском.
1: За Родину!
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Настоящему прошу зачислить меня добровольцем в ряды действующей Красной Армии.
0: Военная драма «Отец».
3: Вставай, отец. Ты им нужней.
0: Возрастное ограничение 16+.
4: Это наша снайперская группа.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Муз-ТВ приглашает.
12: 6 июня.
11: Москва.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ 2026.
12: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
11: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Тучи – это недовольные жизнью облака.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио. Что слушать?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале происшествия семеро россиян пострадали в ДТП с туристическими микроавтобусами в Турции. Всего за медицинской помощью обратились 13 человек. Авария произошла сегодня рано утром в окрестностях Анталии. Столкнулись два туристических автобуса. Пострадавших госпитализировали с легкими травмами. Начато расследование инцидента. Фармацевтические компании начнут получать от государства компенсацию затрат на регистрацию лекарств за рубежом. Такая мера поддержки заработает со следующего года, сообщили в правительстве. Экспортный кэшбэк для фармпроизводителей уже применяли с 2024 по 2026 год. Компаниям возмещали до 80% от затрат на регистрацию препаратов за рубежом. Затем финансирование прекратили, теперь его планируют возобновить. Продукция российских фармпроизводителей экспортируется в более чем 150 стран. Родители школьников, участников единого госэкзамена, которые находятся в пункте проведения ЕГЭ, смогут оперативно сообщать о нарушениях через QR-код. Об этом на заседании Комитета Госдумы по просвещению сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что данная функция будет применяться впервые. QR-коды будут вести на платформу обратной связи. Основной период единого госэкзамена стартует в следующий понедельник. 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Ну и последние исследования показали, что один час воздействия загрязненного воздуха меняет работу мозга и легких. В ходе эксперимента ученые подвергли добровольцев старше 50 лет воздействию пяти типов воздуха – чистого, а также с примесью дыма от сжигания древесины, автомобильных выхлопов, кухонных выбросов и цитрусового аэрозоля. Оказалось, что даже кратковременное воздействие загрязненного воздуха негативно влияет на организм. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
3: Поздравляю вас с окончанием уже самое главное, практически весеннего действа, потому что последняя весенняя неделя, начинаем ее открывать, понедельник, 25 мая, как вы уже слышали, череда выпускных и последних звонков и уже других в голове у детей мысли, ну и, возможно, уже, конечно, не дети. Но всех все равно вам поздравляю, сил на все это желаю. Меня зовут Юлия Максимова. В этом часе, кстати, вы можете как раз-таки своим детям, да и себе в целом организовать прекраснейший отдых в ближайшие выходные, потому что время подарков продолжается в эфире Русского радио. И два билета в эти выходные цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма» можете посетить, выиграть легко на самом деле, поэтому удачи. И ваши несколько добрых слов в нашей группе ВКонтакте помогут вам организовать такой отдых. Честь заключения, кстати, всего, что можно было ждать от этого школьного прекрасного года учебного. Поэтому заходите, подписывайтесь, пост имеется, пишите там. Ну а сегодня выберем очень легко. Давайте номер 11 поставим так на этом. Это будет рандомно, поэтому не отсчитывайте. Все будет присваиваться, потом перемешиваться. И в заключении практически стало заказу по-ростовски вручаться тому самому счастливчику два билета на представление, которое должны увидеть все и каждый. Цирк Никулина, шоу Владимира Дерябкина «Голограмма» в эти выходные. Поэтому есть время, есть желание, уверенные возможности. Пишите. Также можете заходить в мессенджер Макс Русского радио, оставлять сообщения и там, передавать приветы. Плюс 7-918-590-0488. В целом желаю легкого понедельника, чтобы у вас все получалось и удача была на вашей стороне. Иракли. И вместе с Иванушками встречайте в начале стола заказа. Всем хорошего дня!

0: В Ростове переменная облачность и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, с прояснениями в утренние часы плюс 20, днем возможны небольшие осадки, плюс 23, ветер западный до 10 метров в секунду.
1: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
2: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
3: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СЗ-СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
3: СК-10. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
7: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
11: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
13: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Итак, первые сообщения. У нас Макс, я вижу. Здравствуйте. Хочу передать привет городу Новошахтинску, моей маме Алене Адамовне. И поставьте, пожалуйста, для нее песню. Подпись. Вроде бы Настя. Настя, будет все хорошо. Обязательно поставим. Но здесь еще одно все-таки напоминание, чтобы у вас в контактах были мы. Находите, подписывайтесь и пишите. Мессенджер Макс Русского радио плюс 7-908. 17-590-04-88. Ну, а еще неспроста сообщения, приветы разные, поздравления пишут у нас в группе, потому что здесь у нас все идет к тому, чтобы кто-то в заключение стало заказу по-ростовски сегодня, станет счастливым обладателем двух пригласительных на прекрасное представление цирка Никулина, шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Мариша написала: «Добрый день, Русское радио, передайте привет коллегам, которые сейчас в офисе, тем, кто на выезде по работе. Вдыхаем, выдыхаем, берем пример с бессмертным пони. Никого не хочу пугать, но до пятницы еще пахать. Мариш, все будет точно хорошо у вас. С таким подходом, с таким чувством юмора, да все быстро преодолеется. Вот весна, видите, как пролетела быстро. Анастасия, добрый день. Всех с началом рабочей недели. Она будет плодотворной, пролетит быстро. Следующие деревянки. Но уже Анастасия, привет Новошахтинску. Опять-таки это вы, оказывается, и там, молодец. Потому что и мама с приветом, вот с хорошим словом Трусского радио, еще и песни, и, возможно, вы еще и с подарком. Я напомню, что сегодня 11 число у нас счастливое. А Марина Смирнова, добрый день, всех с началом новой рабочей недели. А у Лили хороший повод. У моего сына в садике прошел выпускной. Николай, хочу поздравить его с этим событием, так как это шаг уже в другую школьную жизнь. А также передаю привет и благодарность его воспитателям Татьяне Викторовне и Татьяне Юрьевне. Не могу ничего добавить лучше, потому что впереди лучшая жизнь, особенно у вас, дорогая, любящая мама. Это уж точно. Так что готовьтесь, пусть летом у вас отдых будет стопроцентный. Возможно, в эти выходные тоже. Так что участвуйте. Цирк Никуль на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». У нас приз, два пригласительных в эти выходные. Пишите группе ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Тут же еще и не соскучишься, как можно скучать на самом деле. Есть у нас забава такая. Ну, во-первых, этот час посвящен вашим приветам, поздравлениям, они имеются. Ну и совмещать приятно с полезным. Время подарков у нас активно летит вперед, 14.28. Мы туда набираем все ваши сообщения, потом перемешиваем, 11 достаем, и получается, что это будет тот самый счастливчик, который в эти выходные пойдет в цирк Никулина, нашего Владимира Дерябкина, голограмма. Итак, приступим далее. Светлана, Русское радио. Хочу поздравить Симонову Марину с днем рождения, самую красивую девушку, очаровательную коллегу, просто замечательного человека. Пусть счастье, любовь и преданность всегда будет рядом с тобой, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы. С днем рождения! Поздравляем и присоединяемся дружным коллективом. А еще поздравляет Сидорова Дмитрия с днем рождения. Как много именинников в вашем окружении, Дима, если слышишь, передаю наилучшие пожелания. А от Кати настроение всем и легкой рабочей недели. Мия, Русское радио, привет! Всем отличного дня! Слушаю музыку, танцую перед зеркалом. Я вам сейчас поставлю как раз таки те самые песни, которые способствуют такому хорошему настроению. Сергей, приветствую всех на волне Русского радио, любимого. Момент наполнен счастьем, пусть будет у вас позитивом. Желаю всем удачи. Ну и еще своего друга Пугачева Алексея с днем рождения. Также Светлана поздравляет тебя, пусть будет все хорошо, пусть будет время, возможности, желание заниматься любимым делом. Оставайся таким же классным, надежным, веселым, успехов тебе во всем. В общем, дружбан Леха, надеюсь, слышит. Ему приятно. Сейчас музыкальный подарок от Русского радио. Диджей Смэш, если ты позвони, Владимир Пресняков, Выше облаков. Я же призываю не то, чтобы позвонить, написать, это надежнее. В группе ВКонтакте, тем более, поучаствовать в розыгрыше такого прекрасного приза, как два билета на цирковое представление. Шоу Владимира Дерябкина «Голограмма» должен увидеть каждый. Жду сообщения, уже вскоре будем подводить итоги, поэтому не теряйте времени.

Ну, а мы продолжаем. Сейчас еще есть некоторое время, чтобы еще успеть написать в группе ВКонтакте, потому что вижу тут такая вот некая борьба за два билета в цирк имени Никулина. Ну, конечно же, это шоу «Голограмма» уже многим знакомо. Много рассказывали, были в гостях у нас представители. И, конечно, хочется посмотреть. Поэтому и активно пишут, и я понимаю. Вот, Михаил, хочу поздравить дочь Лену с окончанием учебного года. На отлично. И сына Николая с окончанием садика. Впереди лето, видимо, без школы. Самое главное, наверное, радуется всегда у нас больше всех. На самом деле родители. Татьяна, привет, Русское радио, Ростов-на-Дону. Всем поздравляю с каждым новым днем. Желаю здоровья, любви, благополучия и всех благ. Делах. Спасибо огромное. Всегда пожелания приятные. А самое главное, чтобы у всех действительно было счастье, хорошее настроение. Русское радио старается. Александр Шоу как раз-таки Бахти вместе с интрижкой на некоторое время вас отвлечет. Ну а мы пока как раз-таки найдем того самого счастливчика и вскоре вручим время подарков. Два билета в цирк. Кто же это будет? Ждем.

0: Время подарков на Русском радио.
1: Итак, цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». В программе много интересного. Это оригинальные акробаты на тройной русской палке, джигиты, лазерное шоу, воздушная гимнастка на ремнях. И самое главное, это гиганты моря. Более тонны весят, конечно, северные морские львы вас очень умилят, удивят, порадуют. Ну, в общем-то, и клоуны будут развлекать. А вот кого, мы сегодня уже выяснили. Сейчас уже доношу до вас, что мы нашли того самого победителя, победительницу, которая посчастливилась сегодня быть под номером 11. И это у нас, кстати, Лилия. Поэтому я вас поздравляю и желаю приятно провести время в выходные. Так что, Лилечка, жду от вас все подробности, пишите. Ну и желаю всем тоже упорства, потому что есть у нас время подарков, есть подарки, а главное, что есть вы, наши любимые слушатели. Поэтому стараемся вам обязательно сделать приятно, организовать такой хороший отдых. Завтра не пропускайте, а самое главное, подписывайтесь, чтобы группа ВКонтакте была под рукой. Русское радио Ростов-на-Дону. Ну а стол заказа продолжается у нас. Ева Польна. Далее для всех такой легкий понедельник.
0: Время подарков на Русском радио.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю вырос на 42 копейки и составляет 71 рубль 21 копейку. Курс евро снизился на 73 копейки и составляет 82 рубля 54 копейки.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама на русском.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина.
9: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
11: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
12: Деньги никуда не исчезают! Они просто меняют хозяев.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Ну вот, счастливо провели это время, счастливо проводим весну, последнюю заключительную недельку. Удачно мы, в общем-то, и вошли. Вот в заключение стала заказывать еще последнее сообщение. Маргарита написала: очень хочу пригласительный, но привет передаю всем ростовчанам и любимому сыну Валерию. Яркого солнца, всем любви и крепкого здоровья. С солнцем вроде бы все в порядке, не знаю, как насчет там будет ярко, тепло ли далее, но думаю, что у нас все будет хорошо, это главное. Далее еще... Здравствуйте моим сыновьям. Привет Георгию, Сергею. Мы их очень любим. Тем временем на Новошахтинске уже идет дождь, сообщает Настя. Ну, это погода, которая, может быть, способствует тому, что так все ярко и зелено и красиво. Поэтому мы надеемся, что, ну, в Ростове будет как-то по-другому, но русское радио рядом, и точно все будет хорошо. В заключение еще именинников поздравлю. Их сегодня, ну, достаточно. Герман, Иван, Семен и Евдокия отмечают неплановый день рождения. Приятного вам дня, легкого понедельника, радостных событий. Ну, а главное, чтобы у вас точно было понимание, что впереди только лучшие и хорошие. Завтра обязательно встретимся вновь. Закрывает у нас 100 заказов группа «Фабрика» и Ханна вместе с Артиком. С вами была Юлия Максимова. Всем пока и удачи.
15: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Дагестана. Там после сильных дождей закрыли движение по 4 участкам дорог. Без транспортного сообщения остались 16 муниципалитетов в Курахском и Чародинском районах республики. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в республике будут идти еще 2 дня. Дагестан только начал восстанавливаться после сильнейших паводков, начавшихся в конце марта из-за сильных дождей. В апреле прорвало плотину Геджугского водохранилища. Пострадали более 200 тысяч человек, были погибшие. К другим новостям, в российских вузах сократят количество платных мест по 40 направлениям подготовки. Как пишет парламентская газета, в этом и следующем годах их станет меньше почти на 50 тысяч. В основном это коснется специальностей, по которым есть переизбыток выпускников. Это юриспруденция, управление и экономика. В Миноборнауке пояснили, что решение касается прежде всего вузов с невысокими средними баллами ЕГЭ. В России доля безналичных платежей в рознице увеличилась до почти 90%. Наиболее заметно выросло использование россиянами электронных кошельков в интернете. Между тем, основным способом оплаты остается банковская карта, отмечается в аналитическом обзоре Центробанка. Ранее, в марте и апреле, регулятор фиксировал рост спроса у россиян на наличные деньги. В ЦБ это связали с перебоями в работе интернета. Люди стали создавать запас средств для оплаты, не зависящей от цифровой инфраструктуры. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Специалисты будут консультировать россиян в течение 2 недель, до 7 июня. Они ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды и необходимым прививкам для путешествий. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Приезжаю в офис на работу, захожу в лифт на первом этаже. Коллега поднимается тоже вместе со мной. Ну, коллега имеется в виду не с русского радио, а вообще из холдинга знакомая. Ой, Иван, это ты где, говорит, на море, на каком отдыхал, так загорел? А я говорю, на самом лучшем, на дачном своем море. Да, ребятки, погода была отличная, загар дачный, шоколадный, равномерный. Очень такой аппетитный. Вообще сейчас дачников легко узнать по сгоревшим носам, сгоревшим лбам, плечам и так далее. Но погода теперь переменилась. Да, будем ожидать все-таки настоящего летнего тепла. Говорят, ждать недолго. Здравствуйте! Заболтался я совсем. Хорошего всем настроения желаю. Пусть у всех все будет сегодня хорошо. Ну, не только сегодня, а, собственно, и каждый день. Вы главное в нашей компании. Оставайтесь в компании Русского радио. Скоро Алсу, Елена Север и Джиган Юлия Савичева.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 27 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 пятерки 2.
7: Окошкина. Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
9: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио. Что слушает страна?
12: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов соединила, не отпустила нас.
11: Русское радио.
12: Потому что без тебя остановится земля. И на самом важном прервется связь.
11: Слушайте лучшее. Любимое на русском.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Да, учиться придется многому. У кого-то уже сегодня, у кого-то завтра прозвенит последний звонок. И все, ребятки, да? Новая дорога во взрослую, самостоятельную жизнь. Ну, понятно, что кто-то, конечно же, из студентов с родителями по-прежнему останется жить. А вот иногородние студенты, как я, например, в свое время, тут уже все, полная самостоятельность. Ну, кроме финансовой, конечно же, финансово родители будут помогать. Куда же без этого? Поэтому, ребятки, не бойтесь, не отчаивайтесь, не все будет получаться с первого раза, но получаться обязательно будет. И если даже будут ошибки, они обязательно будут, то это будут уже ваши ошибки, на которых вы, конечно же, будете учиться. Поздравляю с последним звонком, с наступающим последним звонком, с приближающимся выпускным вечером и, конечно же, бурным студенчеством. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Давайте к музыке. «Елка», «Дискотека авария» и Полина Гагарина прямо сейчас здесь, на русском. Хорошего дня всем.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника, сопелька так.
3: Да.
2: Вот, прям.
3: Или вот. С открытыми глазами.
4: Так, а с открытыми глазами чихнуть невозможно.
3: Я чихаю иногда так за рулем приходится.
4: Это не чих называется,
3: а парень. Что это?
4: Это по-другому, за кадром.
2: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
12: Угадайте город по описанию
13: и выиграйте приз для автопутешествия.
14: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
15: Подробности на русрадио.ру. 12+.
16: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
17: Платформы, рынок, технологии.
16: Монетизация.
17: Цены, процедуры, практические инсайты.
16: Нейросети на практике.
17: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
16: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
17: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
16: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
17: Без возрастных ограничений.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Да-да-да, ребята, это правильное настроение. Конечно же, надо ко всему относиться чуточку попроще. Но вот попали в пробку. Вот зачем сидите сейчас и нервничаете, руками бьете по рулю, елозите на сиденье? Будьте проще. Вы никак на это не повлияете, и ничего от этого не изменится. Или опаздываете куда-то. Ну, ничего страшного. На этом мир не заканчивается. Ничего не случится. Подождут. Ну и вообще, в принципе, ребят, ко всем жизненным ситуациям чуточку попроще. Так будет легче. Ёлка, спасибо за эту песню, как всегда, за позитивную. Скоро Александр Воробьёва в эфире Русского радио, Дима Билан и Кристина Арбакайте. Прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Будем проще.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. ОККО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
12: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
16: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Считаете, что никому не нужны? Попробуйте лечь спать днем. Вам позвонят все, даже те, с кем вы не знакомы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Это мы с вами очень любим. Когда плохая погода за окном, когда дома никого, дети у бабушек, у дедушек или в детских лагерях. И вот ты чувствуешь, что хочется кино какое-нибудь посмотреть. Идешь на кухню, в одну большую посуду складываешь все, что хрустит. Сухарики, чипсы, орешки и так далее. Там баранки всевозможные. Или все, что сладкое. Конфеты, шоколадки, пряники, булочки. Наливаешь, ну, если это сладкое себе, литровую чашку чая. И садишься за просмотр фильма. Ну, это же прекрасно. Да, потом плюс 1, плюс 2 килограмма, но это не страшно. Летом на свежий воздух, когда хорошая погода, все это быстро сойдет. Вы слушаете Русское радио. Отличного всем настроения и шикарного самочувствия и аппетита. Если кто сейчас вдруг чем-то перекусывает, все во благо. Меня зовут Иван Соловьев. Едем дальше до конца этого часа. Еще много классной музыки от меня вам в подарок. Самое главное что? Самое главное... Вот посмотрите кругом, коллеги работают, пыхтят, а вы возьмите, улыбнитесь. Улыбнитесь, подарите им свою улыбку. И настроение у вас поднимется, и у окружающих тоже. Это проверено, это работает.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Соберите коллекцию игрушек.

0: процентов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Легенды Дона на тарелке. Ресторан Раковарня Роколов. Соборный 24.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
5: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лампочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
8: Читая реквием, потерянным надеждам,

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Президент России Владимир Путин посетит Казахстан государственным визитом по приглашению лидера страны Касым-Жомарта Токаева с 27 по 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана. Там добавили, что 28 мая в Астане пройдет Евразийский экономический форум с участием лидеров стран-членов ЕАЭС. На следующий день состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. В железнодорожном районе Ростова временно отключат горячую воду. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. Ограничения вызваны проведением планово-предупредительных работ на объектах теплоснабжения. Отключение будет действовать с 27 мая по 9 июня. По улице Второбрикадная, Крупская, Петрашевского, Спартаковская, Рабочей площади, проспекту Стачки. В Ростове-на-Дону общественный транспорт изменит схему движения на 4 маршрутах, а 2 маршрута будут полностью отменены. Так, автобусы, электробусы маршрута номер 88 больше не будут ездить по проспекту Стачки до остановки ВОЗ. Новыми конечными станут Привокзальная площадь и Центральный областной автовокзал. Кроме того, будут отменены 2 автобусных маршрута номера 90А из-за малого числа пассажиров и 67А из-за дублирования. В Ростове 25 градусов тепла. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп-Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп-Запад. Город Ростов-на-Дону. Улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Это про меня. Я всегда верю в чудо, я всегда верю в хорошее, я всегда верю, что все будет хорошо, ну, потому что я человек-оптимист. Да мы все оптимисты, правда же? Я вот, например, несмотря на неутешительный прогноз погоды на следующие выходные, все равно верю, что мало ли что-то изменится за ближайшие 2-3 дня. И вполне возможно, плюс 15 превратится в плюс 25, облачная погода превратится в солнечную и не будет осадков. Но пока прогноз неутешительный, все-таки прохладно. Ну, ничего, ребятки. Кстати, это ведь последняя весенняя неделя, да? В понедельник уже 1 июня, все. Начнется календарное, по крайней мере, лето. Я желаю всем хорошего настроения. Вот в нашем эфире, в эфире Русского радио, погода всегда шикарная. Группа «Сливки» только что впереди. Виктория Дайнеко, Зиверт и НЮ через пару мгновений. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного желаю всем настроения, скорейшего завершения рабочего дня и прекрасного самочувствия. Всем слушать Русское радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл,

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 27 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
7: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио.

Представляете, чуть было не напутал, хотел вам сейчас сказать. Ребятки, а вы обратили внимание на то, какая сегодня красивая дата? 25.05.25. Год перепутал, ребят. Ну, уже же 26-й, конечно. Завтра будет красивая дата. 26.05.26. Уверен, будет много свадеб. Несмотря на поговорку, в мае жениться, всю жизнь мается. Вот у меня бабушка с дедушкой поженились в мае. И, между прочим, отмечали 60 лет со дня свадьбы. Так что не всегда нужно во что-то подобное верить. Вы слушаете «Русское радио». Скоро «Жасмин», Юлиана Караулова и Виктория Дайнеко прямо сейчас здесь на «Русском». Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: Вкусно на русском.
1: Вот если вы думаете, что сейчас, когда в разгар дачный сезон, все мои рецепты исключительно для мангала, ну, в принципе, так и есть. Но, да, в основном готовлю я у мангала, но и рецепты мои подходят для духовки и для аэрогриля. Вот сейчас вы в этом убедитесь. Фаршированные перцы Рамиро. Вы эти перцы хорошо знаете, но посмотрите в интернете, как они выглядят. Вы их в магазине видите каждый день. Они сладкие, чуть продолговатые и очень сочные, в основном красного цвета. Так вот, вычищаем перцы от семян и перегородок. Это очень удобно сделать чайной ложкой. Теперь начинка. Внимание! Творожный сыр, измельченные вяленые томаты, измельченный жареный арахис, немного сока лимона. Все перемешиваем. По желанию в эту начинку можно добавить укропчик и чуть-чуть чесночка. Фаршируем перцы и на решетку, на мангал. Жарим с обеих сторон до состояния альденте. Они должны сохранить, ну, такой легкий хруст, но при этом корочка должна быть поджаристой. Если готовить будете в духовке, то помещаем в разогретую до 220 градусов духовку минут на 20. Но следите, духовки у всех разные. Смотрите, чтобы перцы не подгорели. Кстати, эта закуска идеальна в холодном виде и для праздничного стола, и для завтрака, например. Это очень вкусно. Посмотрите, как это красиво и аппетитно выглядит. Видеорецепт уже вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все просто. В поиске набирайте Иван Соловьев. Подписывайтесь, будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: все будет хорошо. Реклама на русском. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: ОККО представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
6: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190901908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Прочитал, что Пьер Безухов распечатал письмо. Минут 5 пытался понять, где он в 19 веке принтер-то нашел, а? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Я бы тоже хотел увеличить, а точнее растянуть один час, ну хотя бы часа на два. Ну потому что на ваши приветы, на ваши поздравления и пожелания, ну не хватает 60 минут. Стол заказов на русском радио в 17.00 сразу после выпуска новостей. Ребята, нам это очень нравится. Присылайте приветы и поздравления 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджере Макс. Я, Иван Соловьев, с огромным удовольствием, как обычно, буду читать в прямом эфире ваши послания. Начнем в 17.00 после новостей еще раз. Ну и до конца этого часа еще много лучшей музыки. Все для вас.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю вырос на 42 копейки и составляет 71 рубль 21 копейку. Курс евро снизился на 73 копейки и составляет 82 рубля 54 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина. Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
13: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
15: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
16: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
17: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны.
19: Что слушает страна?
20: Как устроен этот мир? Что имеем, не храним? Правда одна, нет или да?
7: Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минцифра смягчит законопроект о мерах поддержки Почты России. По данным РБК, из документа убрали несколько требований для маркетплейсов и компаний, которые занимаются доставкой. Разрешили не получать лицензию почтового оператора. Также не будет обязанности открывать пункты выдачи в отделениях почты. А вот для продажи безрецептурных лекарств потребуется лицензия. Власти утвердят перечень препаратов и требования к продавцам в отделениях Почты России. В Анапе впервые после ЧП с танкерами официально откроют купальный сезон. Информационное агентство «Регнум» пишет, что решение вступит в силу с 1 июня, продлится до конца сентября. Сейчас проводятся подготовительные работы на галечных и песчаных пляжах, но не во всех зонах. Полтора года назад в Керченском проливе затонули два танкера, в море попало около 3000 тонн мазута, загрязнение достигло берегов Краснодарского края. Ставки по вкладам в российских банках перестали снижаться. Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам менялась на протяжении всего прошлого года. Исключением стал лишь ноябрь. А вот последние две недели показатель держится на уровне 13% годовых. Газета «Коммерсант» пишет, что участники рынка и так сильно снизили ставки с начала года. Кроме этого, банкиры столкнулись с оттоком денег. Обострилась конкуренция за средства вкладчиков. Россияне рассказали, сколько готовы потратить на сбор ребенка в летний лагерь. По данным ТАСС, в среднем 14 тысяч рублей. Оказалось, что четверть опрошенных хотя бы раз отправляли своего ребенка в детский лагерь. В основном предпочитают загородные лагеря. Почти треть готовы купить путевку к морю. Также пользуются популярностью лагеря с определенной тематикой. Например, спортивные, творческие и языковые. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов». Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: О да, ребята, не теряем ни минуты, даже ни секунды. 8-916-003-105-7 – это номер в наших мессенджерах. Присылайте приветы, поздравления. Я, Иван Соловьев, с огромным удовольствием все это читаю. Варька передает привет Валерии Андреевне, желает хорошего настроения. Привет супруге Татьяне, детям. Я их очень люблю. Спасибо им за все. От Санжара пришло это сообщение. Дорогое русское радио, передаю огромный привет всему коллективу «Золотое яблоко» ТЦ «Авиапарк», всему ОВК, а также всем, кто сегодня трудится на смене. Кама передает привет. Всем хорошего настроения и добра, вы самые лучшие. Любимому мужу Димуле Наталья передает. Это серия уже номер 544. Солнышко, отличного тебе вечера и настроения. Легкой тебе недели. А добрый вечер, Русское радио. Хочу передать привет Марине и Кристине. Еще немного и домой, девчонки. Ну, действительно. И огромный привет Валерке, другу детства. Валерка, не грусти, не скучай, хвост пистолетом, все будет хорошо. Стол заказов Русское радио, все, мы начали.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В эти минуты в Ростове плюс 26 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
4: СК-10.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
8: Окошкина.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
11: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
14: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
16: Русское радио.
15: Русское радио. Всегда с тобой.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А с днем рождения поздравляем Наташку Гаврилову. Что пожелать прекрасной даме, если у нее все уже есть? Пожелаем чудес. Пусть нежданные и негаданные исполняются самые сокровенные и смелые желания. Пусть кошелек никогда не пустеет. Наряды никогда не выходят из моды. Помада на губах будет ярче. Сумки меняются, как перчатки. Желаю, чтобы никогда не иссяк в тебе дух авантюризма. Работа приносила удовольствие, а в душе цвела весна. Коллектив «Москва» поздравляет. А самое главное, не забывай, когда вернешься в свой Ульяновск. Какие прекрасные пожелания. Дорогое, любимое, самое лучшее русское радио. Передаю огромный привет и поздравления с днем рождения для Ирины Стрельцовой и Леонида Руслякова из Воронежа. С любовью и наилучшими пожеланиями от коллектива «Капитал» и «Карамельки». Огромный привет подруге Татьяне Аруинской. Пусть у нее все будет хорошо. Мы едем в гости к внуку Вячеславу. Привет всему Солнечногорску. Всем отличного настроения от Ирины Смородины. Смородина Ирина. Какая вкусная, вкусная прям фамилия. Прям вкус почувствовал. Привет, Русское радио. Привет передаю семье. Мишане, хватит валять дурака, пошли чай пить. Ой, давайте с шоколадкой обязательно. Дорогое, любимое Русское радио, поздравляю всех слушателей с Днем Пионерии. Ой, нет, подождите, старое сообщение открыл от Виктории из Санкт-Петербурга. Нет, сегодня Виктория поздравляет всех причастных с Днем Филолога. Желает всем филологам крепкого здоровья, хорошего настроения. Сказать им огромное спасибо за то, что они выбрали такую хорошую и полезную профессию.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: всем параметрам.
1: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папи» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
5: Угадайте город по описанию
6: и выиграйте приз для автопутешествия.
7: По всей стране.

0: Семья Винаковых из Москвы поздравляет Александра Анатольевича и Татьяну Васильевну Тюхтевых с золотой свадьбой. Золото всегда считалось самым драгоценным металлом. У вас сегодня свадьба золотая, 50 лет вместе. К этому стремится любая пара. Вам посчастливилось отмечать такое невероятно красивое и трогательное событие. Теперь держите курс на свадьбу бриллиантовую. Удачи, света и любви. Русское радио приветствует всех. Огромный респект всему коллективу. Да, это я уже прочитал сообщение. Привет, Русское радио из Горноправдинска. Это поселок. Сальников, не психуй. Жизнь только начинается. Прекрасно. Дорогое, любимое Русское радио, сегодня день рождения у моего Артура из Бангладеш. Мой любимый, дорогой Артур, с днем рождения. Каждый день, проведенный с тобой, наполняет мою жизнь светом и радостью. Ты тот человек, который делает мой мир ярче и теплее. Твоя улыбка способна растопить любое сердце, а твоя забота и любовь дарят мне силы и вдохновение. Тут еще огромное количество слов, но, к сожалению, нет столько времени. В общем, с любовью и нежностью Флюза поздравляет. Привет, Иван, привет, Русское радио. Кирилл из Казани передает привет всем своим родным, всем, кто меня узнал, всем, кто слушает Русское радио. Скоро едем всем классом на поезде в Москву на экскурсию в парк Патриот. Всем отличного вечера. В Казани невероятная жара. Вчера уже даже купались на Волге. Ну, прекрасно. Прекрасно. Скоро вас похолодает. Ждите. Огромный привет всем сотрудникам ООО Краснодар Теплоэнерго, стоящим в пробке из-за дождя. Ирина привет передает. И привет из Иркутска всем борзинцам или борзинцам от Вики с папой Женей. Просто привет и пожелание хорошего настроения.
1: На Русском радио стол заказов.

0: Алина из Витебска привет передает коллегам. Я в эту пятницу еду в Бобруйск, пишет Алина, на театральный фестиваль. А в субботу мы будем выступать, будем показывать спектакль «Багаж» по Маршаку. Я там играю главную роль. Алина, удачи. Удачи. Привет дочке Лизочке. Сегодня для нее и ее одноклассников Чкаловской школы номер 4 прозвенел последний звонок. Радостных и трудных, веселых и спортивных 11 лет позади. А впереди ЕГЭ. 100 баллов по всем предметам. Люблю тебя до луны и обратно. Мы всегда рядом, твои мама и папа. Привет, Русское радио из Франции. Приехали на море с друзьями. Слушаем вас, наслаждаемся отпуском, пишет Сергей. Бонжур, Сергей. Огромный привет сестренке Елене Кравченко. Хочу сказать, что она у меня самая близкая и самая родная. Пусть не расстраивается по пустякам. Все будет хорошо. Обнимаю, твоя сестра Наташка, город Москва. Привет подруге Нике из Липецка. Я очень рада за тебя и твоего нового друга, щенка Ренни. Поздравляю, растите большими. Желаю уютного вечера. Юлия, город Липецк. И огромный привет Сашке Нугуманову. Скажите, что он делает меня самой счастливой девчонкой на свете. Твоя Таня.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умни-ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
12: Я на диете. Вот съел всего 2 эклера. А ведь мог бы... 4. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: А Юлиана сообщает. Нет, не Юлиана, Юлана. Вот какое имя. Большая радость. Брат приехал в гости в Ярославль. Мы на даче. Погода не пугает. Настроение отличное. Привет Димочке, Сереже, друзьям, семье Тимченко. Мы, воркутинцы, самые дружные. А также привет соседям СНТ «Дружба». Город Тутаев, 10 и 11 дорожка. Привет Дарье Прокудиной. Учится на первом курсе в городе Щелково. От Татьяны. Большой привет. Привет, Русское радио. Привет любимому Виталику. Легкого завершения рабочего дня. Скучаю и жду скорейшей встречи. Твоя Виктория с Крайнего Севера. И огромный привет супруге Татьяне и деткам. Я их очень сильно люблю. Спасибо им за все. Все, ребятки, вот давайте на этом мы закончим стол заказов. Следующий выйдет в эфир в 22.00. По традиции благодарю каждого из вас. Вы большие молодцы. Спасибо за вашу активность.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: А теперь объявляю начало самого нескучного вечера в эфире радио.
2: Объявляю голодовку.
0: Да сейчас, ага. Чтобы я голодовку объявил.
2: Да вот именно что.
0: Что должно произойти.
2: Вот именно что.
0: Саш Пряников, привет.
2: Привет, дружище. Слушай, самое лучшее место на Земле, это, конечно, студия Русского радио. Особенно четко это понимаешь во время выходных. Когда буквально, ну, то, что никуда не надо. Наваливаются там разные, наваливаются, в общем. Но ты потихоньку в 6, я заметил, как 6 часов дня у меня сразу раз, внутри все собирается.
0: Что там на тебя наваливалось все выходные?
2: Да тоже, что и на тебя.
0: Ну, на меня наваливалось, понятно, что дача на меня навалилась.
2: Ну, а ты вот, и слава богу, что есть чему навалиться.
0: Это правда.
2: Чему-нибудь приятному. Так, друзья мои, мы здесь собрались для чего? Для чего мы, понимаешь, час дома собираем? А сейчас солидному человеку же, чтобы из дома выйти, час нужно, понимаешь? Тут подмазать, там таблетки принять, выдернуть что-нибудь откуда.
0: Стельки эластичные постелить.
2: Понимаешь, ты в курсе, понимаешь? Уходит час на то, чтобы превратиться из объекта, который вот-вот арестуют на улице, когда ты только выйдешь, в что-то более-менее приличное. И вот мы с Иваном все эти здесь в студии собираемся, чтобы обсудить срочно наиважнейшую для страны тему.
0: Это правда, да. Сегодня тоже будет тема очень любимая и приятная для всех нас.
2: Да, тема такая. Во что вы верили в детстве? В какие удивительные вещи? В общем, в какой дребедень вы верили в детстве, а теперь уже, в общем,
0: да,
2: не верите?
0: В нелепость или чепуху какую-нибудь? Нелепые вещи. Вот в нелепые вещи, которые вы верили в детстве. Давайте сегодня это и обсудим.
2: Да, также мы будем просить вас позвонить к нам в эфир, чтобы получить счастливый шанс прозвучать в эфире самой большой радиостанции в мире со своей историей и в этой же истории и остаться.
0: 8495-995-105-7 это как раз-таки номер телефона, куда можно звонить. И 916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. Вечер на русском, 18.00. Быть всем!

0: Реклама на русском.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: 3, 2, 1.
1: Боевик, триллер от режиссера Гая Ричи «Грязные деньги».
3: Небольшая проблемка.
4: Пленных не брать.
1: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
6: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
7: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте. Кровельные материалы «Высота Ремстрой».
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
9: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
10: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
12: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Мобильное приложение русского радио.
15: Русское радио.
14: В любое время. В любом месте. Вместе.
16: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо, что слушает страна.
17: Сладкий вкус.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Российский МИД объявил о скором нанесении ударов по военно-промышленным предприятиям Киева. Ведомстве призвали иностранцев, в том числе дипломатов и представителей международных организаций, покинуть украинскую столицу как можно скорее. Жителям города рекомендовали не приближаться к военным объектам и административным зданиям. В МИДе отметили, что российская армия переходит к последовательному нанесению системных ударов по Киеву. Накануне Минобороны сообщила о массированной атаке «Орешником» и другими ракетами на военные объекты Украины. Правительство на год продлило разрешение на выпуск канала «Газемпика». Такое решение объяснили крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан. Уже 3 года в России без разрешения правообладателя можно производить препараты на основе семаглутида. Это лекарство для лечения диабета и ожирения. Они входят в перечень жизненно необходимых. Минтруд рассказал, при каких условиях можно уволить подростка. Для этого необходимо согласие Государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. В ведомстве заявили, что перед началом подработки подросток обязан оформить трудовой договор с согласием родителей или законных представителей. Самостоятельно трудоустроиться граждане могут с 15 лет, но только на выполнение легкой работы, а с 16 лет ограничения снимаются. Каждый 10-й опрошенный россиянин смотрит только крупные футбольные турниры, например, чемпионат мира или Лигу чемпионов. Как пишет РИА Новости, у 5% есть любимые клубы, за которыми они постоянно следят. 9% периодически смотрят матчи разного уровня. 2/3 респондентов в обычной жизни футболом не интересуются. Активным болельщиком себя назвал каждый 10-й россиянин от 45 лет, в основном мужчины. Сегодня отмечается Всемирный день футбола. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Добрый вечер. Сегодня вас ждет невероятный, неожиданный, невероятный.

0: Судя по шквалу сообщений, которые мне удалось подслушать в столе заказов, со всей страны у приемников сейчас особенный момент. Неважно, стукнуло у вас 18 по Москве или вы уже где-то там к дому подъезжаете, в Сибири, не знаю, где-нибудь, для каждого слушателя этот час означает абсолютное счастье. Конец рабочего дня.
1: И начало вечера на русском.
0: Так и есть. Наша заставка сейчас звучит для миллионов, как звонок с последнего урока, друзья мои.
1: Не говори.
0: Все, портфели собраны, свободы.
1: Последние звонки сегодня и завтра звенят по всей стране.
0: Точно!
1: Мы вас поздравляем.
0: Ты смотри, как волшебно угадал. Не знаю, братан, вообще вот как
1: ладно,
0: сейчас.
1: Ладно, не прикалывайся.
0: Я тебе клянусь.
1: Ну ладно.
0: Короче,
1: ладно.
0: Друзья мои, когда, в общем, теперь, когда мы наконец-то выдохнули, мы всей страной обязаны обсудить важнейшую тему. Иначе, я не знаю, моя смысл лично, жизнь потеряет точно.
1: Напоминаю, мы сегодня обсуждаем самые нелепые вещи, чудные, дурацкие, в которые вы верили в своем детстве.
0: Да, давайте, признавайтесь, кто там ел эти вот сирень с 5 лепестками, кто верил, что нельзя наступать на трещины в асфальте.
1: У меня была такая примета, когда вот идешь с другом или подругой, если мимо между вами какой-то предмет пропустить выше вас, ну, столб, например, то можно, то поссоритесь. Надо обязательно, после того, как вы прошли, пропустили между собой столб, нужно руки было пожать друг другу.
0: Ну вот, так было.
1: Ну, нелепость же, да.
0: А еще, когда специально этих столбов на каждой улице понаставят, хочешь потом и жмешь любимого человека за руку.
1: А если на колодец наступить, ну вот на люк колодца, то надо было сделать так кулаками друг об друга. Горе-горе, уходи, счастье, приходи. Во!
0: И главное перед этим не читать газет, где описаны подробно случаи.
1: Когда проваливались.
0: Ты же понимаешь. Слушайте, ну кое-что пишут. Елена из Ростова докладывает, все детство верила, что птичье молоко и правда из птичьего молока. Даже представляла всегда, что для него, внимание, доят воробьев. Слушайте, а из чего тогда, по-вашему, конфеты раковая шейка были сделаны? Коровка, например, из говядины, что ли?
1: 8-916-003-105-7 это номер наших мессенджеров. Пишите в личные сообщения и звоните, конечно, ребят, будем болтать.
0: Да, поболтаем, безусловно. Телефон 7-499-5-105-7. И если вы хотите, чтобы ваша история прозвучала на всю страну, да что там на всю страну, на пол земного шара, 7-499-5-99-5-105-7. Да, позвоните, пообщаемся, войдете в историю с правильного входа.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону сейчас плюс 24 и облачно с прояснениями. Как сообщает Яндекс.Погода, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
4: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Воруем деньги, срываем выпускной и валим отсюда.
5: Семейная комедия «Не одна дома три. Выпускной».
6: Я устрою ей выпускной, но только такой, что лучше бы его и не было.
5: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
10: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
11: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Любим.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Когда будешь корчить рожу, и в это время тебя кто-то сильно ударит по голове, то ты таким и останешься.
2: Ты есть такое.
1: Вот если, я в это верил.
2: Если через тебя перешагнут сидящего на полу, больше не вырастешь.
1: Никогда не вырастешь. Вот мы верили в такие нелепые вещи. А в какие нелепицы верили вы в своем детстве? Сегодня мы у вас спрашиваем. До нас дозвонилась Анастасия. Анастасия, добрый вечер.
2: Из города Краснодара.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Анастасия.
3: Добрый.
2: Давайте, подождите, прежде чем мы к вашей основной истории перейдем, которая у вас припасена, я надеюсь. Скажите, какие магические действия вы совершали в детстве, чтобы какое-нибудь желание сбылось или планы на жизнь? Вот какие?
3: Прям магические?
2: Такие. Билетик съесть, там спить, вот это все.
1: Три раза перекрутиться через себя, два раза перепрыгнуть, один раз присесть.
2: Да,
3: лазила по деревьям и ела сирень.
2: Вот.
1: Сирень ели?
2: Да, ну у нас на связи, кажется, сиреневая классика. Так.
1: Ну-ка.
2: И что, помогло?
3: Помогло.
1: А что, вы в смысле?
3: В 10 лет ела. Пяти такую конечную сирень.
1: Пятилистнички такие искали на кусте.
3: Да.
1: То есть, и нужно было загадать желание, съесть, и желание якобы должно сбыться, да.
3: Ну, нужно было правильно формировать желание, да, но... По сути-то оно сбылось частично.
2: Подождите, во-первых, что значит правильно формировать свое желание? Поделитесь секретом.
3: Ну, запускать вселенную мысли.
1: Какое желание вы загадывали, когда ели сирень?
3: Ну, я же вообще хотела как бы мужа и дочка, чтобы она первая родилась.
1: Так.
3: Вот. Ну, официально не была в браке, но... В 18 лет у меня родилась дочка, ага. И сейчас ей уже 18 лет.
2: Вот, ага. Смотри, сейчас ребята в Министерстве демографии такие судорожно записывают. Так, пацаны, да, материнский капитал не работает. Срочно засаживаем всю страну сиренью. Анастасия, ну мне
3: тогда
2: кажется...
3: Тогда еще такая ситуация. У меня трое детей, и у них у всех разница в промежуток ровно 9 лет. И вот дочка родилась, у них с сыном средним получается... Ага. В один день рождения. Так получилось.
1: Ну нет, это, видимо, правильная была сирень какая-то.
3: Каждые 9 лет.
2: Да, подождите, а после сирени вы на что-то другое уже переключились, я не знаю. Почему не выпускают счастливые билетики в автобусе? Просто вот чтобы все были счастливые билетики. И Анастасия, ну и вопрос, который меня раздирает изнутри. А ваш муж, отец вашей дочери, кажется, он знает, что вы его приманили через гербарий? Или верит, что само по себе?
3: Нет, он не знает.
2: Ну теперь-то может узнать.
1: Кстати, можно из сирени сварить варенье.
2: А если из пятилистниковой сирени сварить варенье?
1: Ой, это очень дорогое будет варенье.
2: То сразу после такого варенья можно отправляться уже в этот.
1: Да, Анастасия, спасибо вам за историю, спасибо за звонок. Итак, какие нелепые вещи вы верили в детстве? 8-495-995-1057 это номер нашего телефона. И ждем ваши истории. Пишите в наши мессенджеры 8-916-003-105-7.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза.

0: понравился новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Работа, которая имеет значение... Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Мобильный телефон – это беспроигрышный вариант превратить любимую мелодию в раздражающий. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: В течение которого мы выясняем, насколько мы с вами все вместе одинаково хорошие, потому что верим в одну и ту же... Бра, помоги.
2: В одну и ту же ерунду.
1: Молодец. Да, в детстве мы особенно верили. Вот в какие приметы верили вы, друзья мои. Почему и что из этого вышло, кстати?
2: Ну, я, кстати, до сих пор верю в детскую ерунду. Если футболку наденешь, ну, или любой другой...
1: Шиворот на выворот.
2: Да, то обязательно подерешься.
1: А если наденешь...
2: Или тебе леща дадут.
1: Да, а если наденешь носки с дыркой,
2: да,
1: то рано или поздно попадешь к кому-нибудь в гости именно в этот день.
2: Но сейчас главное ваше сообщение. Сюзанна пишет. Я в детстве верила, что если поставить печки, ну, я так понимаю, обогреватели друг к другу на расстоянии в 1 метр, то таким образом можно обогреть всю улицу или город, и тогда зимы не будет.
1: Зимы-то, может, не будет, а также не будет, вероятно, и зарплаты у ваших родителей, которые на электроэнергию все отдадут. Потому что, когда дети начинают в такие вещи верить, затратные для своих родителей, ню-ню-ню, ага, мы такое не поощряем. Мария из Самары пишет. Я в детстве была уверена, что если во время примерки одежды в магазине наступить голыми ногами на коврик, то у меня обязательно вырастут бородавки.
2: Да ты что?
1: Я тебе клянусь. Слушай, вот у меня сын с другом работали на ПВЗ, как-то, значит, ну, это подрабатывали. Угу. Так что инфосотка, друзья мои. Не знаю, там насчет коврика наступать, но если вы за 5 минут до закрытия ПВЗ приходите и идете в примерочную, так, с ворохом одежды, так, 30 и больше единиц, то, судя по мыслям продавцов, вам бородавки у вас вырастут не только на ногах и не только бородавки.
2: А будете прокляты, да?
1: Потому что, ну, это самое подлое, что может человек... Ну, как, знаешь, когда твой сын,
2: ну, конечно,
1: работает, самое подлое, говорит, за 5 минут заходит и...
2: У Леси Швецовой такое странное, знаешь, вера была. В детстве, когда была гроза с молнией, я выходила с зонтиком на улицу и специально ждала молнию. Думала, с неба упадет большая фотография моя.
1: Ну, ладно.
2: Ну, так написано.
1: Ну, слишком... Не, ну, хорошо. Смешно. И Олег из Тулы тоже не могу пройти. До 10 лет искренне верил, что актеры в телевизоре видят меня через экран. Поэтому всегда переодевался в другой комнате. Вот это я себе... А представьте, если бы это было правдой.
2: Вот. Ой, да.
1: Включаешь там кино, там Шварцик такой кричит с экрана. Олег, надень ты уже эту майку. Мне неудобно стрелять вообще, наводиться, понимаешь?
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: А я один раз друзей своих подбил после фильма «Буратино». Ну, я им сказал, что действительно надо взять у родителей деньги, пойти закопать, и на утро вырасти денежное дерево.
2: Иван Соловьев, история успеха.
1: Они так и сделали.
2: Первые шаги.
1: Я выкопал
2: потом. Ну, потому что умеешь ты убеждать людей.
1: Есть такое, кстати, да.
2: И ты потом реально пошел и выкопал деньги.
1: Ну, конечно.
2: Без дивидендов.
1: Зачем? Я их забрал, а они потом, когда удивлялись, почему ничего не выросло, говорю, ну, видимо, протухшие были, пропавшие, не знаю.
2: Не своим-то делом, дружище, занимаешься. Вот какой-то инвестиционный фонд тебе надо. Татьяна из Воронежа пишет: «Добрый вечер. У бабушки в деревне был колодец, и я к нему боялась подходить, так как свято верила, что там живет водяной и сможет утащить». Вот.
1: Да.
2: Вот эти деревенские. Вместо того, чтобы просто привинтить крышку на колодец, напридумывают вечно всякой дребедени, чтобы туда, в общем-то, дети близко не подходили.
1: Бабайки, еще бабайки были, которые под кроватью жили.
2: Что я тебе говорю, чтобы там не ставить крышку вот водяной.
1: Вот. А вот Александра и тоже до сих пор верит, глядя на падающую звезду, нужно было загадать желание.
2: Да.
1: Есть такое, да.
2: И, ну что есть? Ты в это загадывал желание?
1: Ну, я как бы в это не верю, но все равно почему-то загадываю.
2: А в детстве падающих звезд было меньше, потому что низкоорбитальная, как ее там, спутниковая группировка была пометьше. Сейчас этих звезд побольше, если ты заметил.
1: А вот Агния из Москвы, она почему-то пишет, вот в какую ерунду они сейчас верят во взрослой жизни. Мы с подружками крутимся на пятке для хорошего транша на работе.
2: То есть
1: всей компании, человек 5, наверное, не встают и начинают вертеться на пятках.
2: И чтобы, значит, денежки...
1: Чтобы хороший транш был, да.
2: Ну, чтобы хороший транш, мне надо кажется...
1: Надо работать, девочки,
2: ну,
1: а не на пятках.
2: Шеф крутится. Только не на пятках далеко крутился, а на другом месте. Хотя пятки сотрудниц тоже помогают. Маша из Сочи пишет: «Я считала в детстве, что я частичка солнца. Объясняла свою позицию тем, что у меня волосы золотистые, и пару раз я предсказывала погоду». Вот родителям это сложно с таким ребенком. Ты его, значит, отшлепать пытаешься, а он тебе говорит: «Нет, я частичка солнца».
1: Какую ерунду в детстве верили? 8-916-003-105-7. Пишите в личные сообщения в наших мессенджерах, например, в Макс.
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Шел 8-й месяц ремонта. Уже переворачиваю котлету шпателем. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
12: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
13: Внимание, внимание, пока ведущие мировые аналитики спорят о курсах валют и ценах на нефть, мы в шоу «Вечер на русском» продолжаем распутывать главный заговор века. Мы возвращаемся к нашей теме. Самые нелепые вещи, в которые мы свято верили в детстве, друзья мои. И, может быть, продолжаем, кстати, верить до сих пор. Не возбраняется, не возбраняется.
14: Вот, Попов, я вспомнил еще, если спать головой к батарее, всегда бабушка говорила, то будет болеть голова. Я почему-то до сих пор это верю.
13: И
14: не сплю головой к батарее.
13: А если спать головой ногами к кондиционеру, понимаешь? Кондиционеры изобрели чуть попозже, чем бабушкины поговорки.
14: Так, ваше сообщение. Пишет нам Юлия. Ели сирень, ну про сирень тема продолжается. Ели сирень с 5 лепестками, загадывали желание, оно никогда не сбывалось, но все равно мы продолжали его есть. И, кстати, сообщает Юлия, между прочим, сирень считается ядовитым растением, но мы живы и здоровы.
13: Вот, пожалуйста. То есть, в принципе, а вдруг там пятилистный вот этот бутончик с единственной букете цели, например, все ядовитые, а он это самое. Поэтому, главное желание остаться в живых после поедания. Слушай, я не знал, что сирень ядовитый. Перестану завтракать котлетами из сирени. Ольга из Новосибирска пишет, а я уверена, что в светлое время суток рождаются светлые люди. Блондины, прикинь, а в темное время брюнеты... Прикольно. А хочется спросить, а рыжие?
14: Когда? А лысые?
13: Нет, неважно, в какое время вы, друзья, родились, лысыми станут рано или поздно все, понимаешь?
14: Ой, ребят, веселая тема, продолжим ее обсуждать во втором часе. Пишите.
13: Ну или не все.
14: Да, пишите 8-916-003-105-7, это номер в наших мессенджерах. Да. Итак, какую ерунду в детстве вы верили, а может быть и верите до сих пор? Вечер на русском в 19.00, продолжим.
12: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю вырос на 34 копейки и составляет 71 рубль 55 копеек. Курс евро вырос на 2 рубля и 90 копеек и составляет 85 рублей 45 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
8: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
13: Окошкина!
14: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300 0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
15: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг».
16: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио большой страны.
18: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Владимир Путин подписал закон о привлечении армии для защиты россиян за рубежом. Это коснется граждан, которых арестовали или удерживают по решению иностранных судов без участия России. Использовать вооруженные силы будут с согласия президента. Минобороны считают, что такой закон повысит международный престиж страны. Документ вступит в силу через 10 дней после официальной публикации. Предел разрешенной скорости повысят на трех трассах. В «Автодоре» заявили газете «Коммерсант», что уже в конце нынешнего года максимальную скорость увеличат на участках Тавриды в Крыму до 110 км в час. Это коснется также трассы М3 Украины и М4 Дон. Сейчас разрешено устанавливать лимит 130 км в час по решению владельца дороги и ГИБДД. Но по факту это делает только «Автодор». Регионы не спешат менять разрешенную скорость. В российских вузах сократят количество платных мест по 40 направлениям подготовки. Как пишет парламентская газета, таких мест станет на 47 тысяч меньше. В основном это коснется специальностей с избытком выпускников, в их числе юриспруденция, управление и экономика. Миноборнауки пояснили, что решение касается прежде всего вузов с невысокими средними баллами ЕГЭ, а также заочной и очно-заочной формы обучения. Начались съемки фильма «Чайка» о полете Валентины Терешковой в космос. Главную роль исполнит Лионелла Мантурова, причем Терешкова лично участвовала в утверждении актрисы. Сценаристы получили доступ к архивам и ранее закрытым материалам Роскосмоса о подготовке и ходе полета. Съемки продлятся 3 месяца, премьера состоится в апреле следующего года, 90-летию Терешковой и в преддверии Дня космонавтики. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.

0: и Пряников. Вечер на русском.
1: Заступаем на второй час вещания, если вы упустили. Вот вам краткое содержание предыдущих серий. Елена из Ростова доила воробьев ради конфет. Олег из Тулы 10 лет бегал голым от Якубовича в телевизоре. А Ольга из Новосибирска вывела формулу, согласно которой рыжие в Новосибирске рождаются исключительно на закате. Вы думаете, мы здесь ерундой занимаемся? Это реальная история. Реальная история. И вот вы спросите. Вот Иван, вот вижу в глазах Ивана немой вопрос. Зачем мы с тобой, два интеллигентных, успешных человека, собираем эту детскую дичь в эфире главного радио страны? В чем цель, друзья мои? Цель простая. Одна важная миссия — спасти ваши взрослые кукухи.
2: Че? Ну да, пусть так. Давай читать сообщение.
1: Давай.
2: Лиля пишет из Воронежа. Мы верили, что если пройдешь под столбом, который треугольником стоит, вот такой косоножка, то будет голова болеть. И если идешь с подругой и вокруг столба разойдешься, то обязательно с ней поссоришься. Но это вот та примета, в которую я тоже верил в своем детстве.
1: Это вот эти столбовые загулы. Столбовые загулы. Еще да, если на улице недавно сделали ремонт, то, в принципе, прогулка становилась длиннее, чего уж там. Так, сообщение.
2: У меня есть старшая сестра, пишет Виктория. Когда родилась племянница, мне было всего 5 лет. Мы пришли посмотреть на младенца. И тут муж сестры говорит, что нельзя смотреть на новорожденных со стороны головки. Объяснил, что у ребенка может развиться косоглазие. Я и средняя сестра в это искренне поверили. И никогда больше не подходили к младенцам со стороны головы. Сейчас мне 47. И в этом году на семейных посиделках тот самый муж старшей сестры признался, что просто пошутил. Мы смеялись очень долго, а я в это верила все 42 года.
1: А ко взрослому человеку, если со стороны головки, в смысле головы, обратиться, а косей-то...
2: Это странно как-то получается.
1: С малышами там же вообще медицинское, там до скольки-то лет малыши вообще все в перевернутом виде.
2: Вот. Итак, во что вы верили, в какую ерунду верили в детстве? 8-916-003-105-7 или позвоните нам 8-495-995-105-7.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 9 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
9: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда.
0: Русское радио.
10: Потому что без тебя остановится земля, и на самом важном прервется связь.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: вечер на русском.
1: Давайте-ка на секунду, на несколько минут отодвинем наши милейшие темы про дойных воробьев и как разбогатеть, ничего для этого не делая. И поиграем, собственно, в игру. Докажем, что это можно сделать. Нужно только себя проявить в эфире. Итак, друзья, правила. Впереди у нас игра...
2: Да, она будет буквально минут через 10. Давай сообщение прочитаем на тему. Мы сегодня спросили у вас, какие у вас самые такие были нелепые приметы в детстве, в которые вы верили. Ждем ваше сообщение. Алена написала. Мы всегда с девчонками, ну и с пацанами тоже, когда учились в школе, верили в такую примету. Когда летит стая ворон, нужно обязательно присесть к земле и закрыть голову руками, иначе в школе будут плохие оценки. Между прочим, иногда это работало.
1: Ну да, как и всякая примета.
2: В принципе, от ворон, да, они бывают такие, что лучше присесть и закрыться.
1: Да, с воронами лучше дружить. Анна Кокарева, добрый вечер. Моя мама убедила меня в 6 лет, что если мой папа узнает, что я курю, а тогда в 1988-97 рано это начинали, то он выдернет мне ноги с корнем, и мое детское воображение это представляло во всех красках. Краткое сообщение. Нет, ну в принципе вредных привычек нужно лишать вредными советами.
2: Ой, Маргарита, приметы. Я почему-то тоже в эту примету верил, сейчас вспомнил. Если к одежде прилипала нитка какая-нибудь длинная, ее нужно было наматывать на палец и проговаривать алфавит. И вот на какой букве кончик нитки закончится, на такую букву и будет начинаться имя твоего суженого. Ну, в моем случае, суженой.
1: Но я имею в виду, что, учитывая, что все-таки, ну, к тебе обычно прилипает какой-нибудь короткий моток, то какие-нибудь Яна и Яша так, в общем, всю жизнь...
2: Одинокие, холостые, незамужние.
1: Ходили, Даша из Нижнего Новгорода пишет, 7 лет верил, что в полнолуние нужно трясти кошельком на луну и шептать станет больше, бабушка ночью проснулась от звона и шепота в темноте и дико испугалась. Молите Бога, что бабушка осталась жива, понимаешь?
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папи, трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
14: Соловьев и Пряников.

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Ну что, начинаем игру «Радио большой страны». Напоминаем правила. Мы с Сашей загадали населенный пункт, в котором вещает русское радио. Задача ваша — угадать его по нашим подсказкам.
2: И с этой задачей сейчас, я верю, блестяще справится в эфире самой большой радиостанции в мире Илья из Москвы. Здравствуйте, Илья.
3: Привет, привет.
2: Привет. Звучите бодрячком, Илья. Это почему? Сегодня несложный день у вас был?
3: Солнечный день был и теплая погода.
2: Так, что у нас по географии?
1: Было.
2: Оценка по географии какая у вас, Илья?
3: Четыре.
2: Я вас уверяю, даже четверки хватит для того, чтобы, в общем, нормально поднять призов. Итак, Илья, значит, сейчас я вам дам три подсказки, и еще вам, я вам еще дам три варианта ответа. Промахнуться здесь сможет только слепой. Итак, поехали, Илья. Первая подсказка. Этот город — ровесник Москвы. Подсказка номер два. В историческом центре находится ленивая площадка. Подсказка номер три. Символом города является кружево. Варианты ответа. Вологда, Ярославль, Иркутск. Илья?
3: Я бы... Вологда.
2: Почему вы так думаете, стесняюсь спросить, Илья?
3: Потому что это женский город, и я думаю, это сестра Москвы.
2: И Вологодский кружево, мы, конечно же, все знаем.
1: Браво! С первой попытки, сразу.
2: Молодец, молодец.
1: Поздравляем, Илья, поздравляем.
3: Спасибо,
1: вы получаете подарочный сертификат на Marketplace, на товар для автопутешествия. А еще, кстати, вот, ребят, кстати, в Вологодской области привели в порядок дорогу к Рыбинскому водохранилищу. Обновили асфальт, новые остановки сделали, поставили ограждение. Поэтому планировать поездку на рыбалку или на пляж теперь можно без страха за подвеску. И еще есть одна очень хорошая новость. Дорогу к усадьбе Брянчаниновых в селе Покровском тоже привели в порядок. Так что с легкостью строить планы на лето и открывать для себя прекрасные уголки Вологодской области. Илья, у вас есть еще

0: такой большой бонус. Можете передать привет в эфире Русского радио.
1: Я хочу передать своему другу привет Ивану. Естественно, я хочу передать всей русской медиагруппе.
0: Спасибо вам большое, Илья, и хорошего вечера.
2: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: на русском.
1: И во главе внимания детские приметы, в которые мы верили. Я вот еще вспомнил, бабушка всегда, и она ведь приучила меня. Ну. Она говорила, вот все, что не доел в своей тарелке, это ты силу свою оставил. Нужно было обязательно все доедать, и я доедал.
2: А если еще из чужой тарелки, то ты тут, который силу оставил,
1: его заберешь.
2: Его силу заберешь. Вот, от предков, чтобы каждый ел свое и не хулиганил за столом. Так, продолжаем обсуждать ваши, здравствуйте, ваши детские приметы. Мы с подружками срывали красивый цветочек. О, секретики. Ага. Делали ямку в земле, клали туда цветок, накрывали стеклышком.
1: Цветным желательно.
2: Смотрите,
1: от бутылки чебурашка.
2: Смотрите, как потеплел голос у Ивана Соловьева, как человек, который миллион раз это делал, подозреваю.
1: Да.
2: Вот, накрывали стеклышком, закапывали его, при этом загадывая желание, искренне верили. Вот интересно, какая часть великой нашей страны покрыта вот этими стеклышками с закопанными, потому что поколениями люди, этим занимаются.
1: Ирина пишет, примета, которая перешла от моей старшей сестры, нельзя было перед контрольной в школе вечером, нельзя было мыться, а утром нельзя было надевать чистую одежду из стирки.
2: Это что еще?
1: Весь класс такой, 30, простите, вонючих или...
2: И все верили, что, в принципе, если так в классе будет немножечко газовая атака...
1: Может, контрольную отменят.
2: Ну да, ну лишь жалится хотя бы, понятно. Валия Виктория из города Пинск, Беларусь, пишет. Я в детстве верил, что у мамы в кошельке есть маленький телевизор, который показывает, что я делаю дома, когда одна. На минуточку был 1985-1986 год. То есть, это... Подождите, эта мысль сама вам в голову пришла? Или все-таки вас в этом мама убедила, чтобы легче контролировать?
1: А вот, кстати, тоже примета, я тоже в нее верю. До сих пор. Если встать между двумя людьми с одинаковым именем, нужно загадать желание, оно сбудется.
2: Ой,
1: от Егора сообщение пришло. Я так до сих пор делаю. Неважно, сбудется, не сбудется, вот не знаю. Ну вот ерунда же полная.
2: Ну да, лишняя возможность подержаться за незнакомых людей, если ты об этом.
0: Вечер на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
3: Не, когда добавляешь, нормально.
4: Потому что когда перебор, он горький.
3: Да, там пропорция. Да?
4: Конечно, да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
3: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
2: Ой.
4: Вот и разбарабанило потом тебя.
3: Я тебе хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: Когда я опаздываю, я одеваю носки, а не надеваю. В спешке каждая буква на счету. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: пряников. Вечер на русском.
1: Складывается ощущение после сегодняшнего эфира, дорогие друзья, что лучшая часть радиослушателей в мире вообще, которые существуют, которые русское радио слушают, детство свое провели в средневековье. Во что они там только не верили, в какие приметы, на какие приметы не молились. Там.
2: Вот у Екатерины, значит, у нее несколько примет было. Не болтай ногами, когда на лавочке сидишь, иначе там черта к себе притянешь. Не ходи, не крути на руке шапку, голова будет болеть. А беременным нельзя смотреть на полную луну. Ребенок родится не очень здоровым.
1: Беременным нельзя смотреть на полную луну, потому что они у них и так голова плывет, они такие ходят туда-сюда. Еще если на луну будут смотреть, ищи их потом, свищи этих беременных, дай бог им здоровья. Ну и, конечно, не могло не прозвучать сегодня такой ты самый вот такой примет. Амет из Ташкента пишет: в детстве, когда свистел, мне говорили, денег не будет, не свисти. Теперь я взрослый, тоже так говорю ребятам, не свистите, денег не будет. Я все время, а представляешь, если бы это вот эта примета бы работала, так по вечерам, как ее, Эльвира Сахибзадовна выходит на крыльцо Центробанка.
2: Давай насвистывать.
1: Нет, наоборот, так цыц, там все прекратили свистеть.
2: Ой, ребята.
1: Ключевую ставку подниму. Все.
2: Денег не будет, если не работать. Вот и все. Юль Калинина.
3: Привет, привет, ребят. Ой,
2: какую ерунду ты в детстве верила?
3: Красота. Я, во-первых, поняла, что корни того, что мы с вами вот сейчас верим в ретроградный Меркурий, от которого ломят коленки и настроение портится, вот они вот корни.
2: Оттуда
3: вот
2: из детства это. Все
3: конечно,
2: идет. Ну давай,
3: конечно.
2: Во что ты верила?
3: Во-первых, мы с девчонками в старших классах, уже будучи сознательными барышнями, перед экзаменами никогда не мыли голову.
2: А, вот,
3: и это
2: точно.
3: Был просто кошмар. Ну, выглядели мы плохо, но экзамены сдавали большей частью хорошо. Потом нитки друг с другом мы собирали обязательно.
2: Буква.
3: Да, помотать, конечно. Конечно. Ну, на сварку не смотреть.
1: А
3: да,
1: на сварку, я тебе могу сказать, в принципе, на сварку и смотреть не рекомендуется. Там такое пятно себе можешь поймать, нормально.
3: Конечно. И еще нельзя переступать, вот если кто-то упал, да, то есть вот на физкультуре бегаешь, играешь, если кто-то упал, и ты через него переступил, ну все.
2: Не вырастет больше.
3: Неприятности будут у тебя, да, этот товарищ не вырастет.
2: Ерунда ерундой, честное слово.
1: Единственное, хотелось бы все-таки как-нибудь послушать звонок от педагогов. Каково им из года в год принимать экзамены у немытых людей? Детей у немытых.
2: Спасибо тебе, большое, хорошего тебе эфира. Примета хорошая, ты появилась в студии, а значит, у слушателей ближайшие 4 часа будет шикарное настроение.
3: Ох, спасибо.
2: Вот, а мы прощаемся до завтра. Вечер на русском вернется в 18:00.
1: Да, будьте с народом, слушайте «Вечер на русском». Конец связи.
2: Пока.
0: «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио большой страны.
10: Что слушает страна?
11: И как мы не стараться, никак.
9: Русское радио.

0: Радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте. В студии Марина Лихачева. Семьи с двумя и более детьми получат право на новую выплату. Подать заявление на нее можно будет уже с 1 июня. Речь идет о возврате части НДФЛ за прошлый год. Поддержка рассчитана на работающих родителей, если доход на человека в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе, сообщает парламентская газета. Заявление принимается на госуслугах, в соцфонде и МФЦ. В Ростове-на-Дону действующий троллейбусный маршрут включили в обновленную стратегию развития городского транспорта. Наиболее перспективными признаны маршруты номер 2, 5, 17 и 22. Также специалисты отметили потенциал маршрута номер 6, несмотря на его дублирование автобусами. Россияне начали лечиться вкладотерапией, сообщают финансовые аналитики. Специалисты выяснили, что для душевного спокойствия большинству сограждан нужна зарплата от 120 до 150 тысяч рублей в месяц и финансовая подушка на всякий случай. Это снимает стресс и тревожность. 50% россиян каждый день смотрят на сумму своих вкладов в приложении банка. Каждый третий испытывает радость, когда откладывает деньги. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный стенд мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп-Запад мне муж купил и не копил.
4: Выбирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп-Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
5: Доброго-доброго, дорогие мои. Обычно в начале недели посещает мысль: о нет, мне не встать. Понедельник наступил, причем прямо на меня. Но всегда есть кто-то, кто протянет тебе руку помощи, хотя ты вроде бы об этом и не просил. И в моем случае это оказался некий безымянный герой, который с утра пораньше в своем авто, которое под моими окнами стояло, включил правильно русское радио на полную громкость. Спасибо, спасибо тебе, дружище. Я даже не подозревала, что из фазы глубокого сна можно выныривать так быстро. Как только я услышала, как наш бренд-войс красиво так произносит «Русское радио, все будет хорошо», я так обреченно подумала: ну вот, Юленька, тебе крышка, ты уснул на эфире, поздравляю. Но потом стало ясно, что нет, все-таки я дома и все в порядке. Я надеюсь, что у вас этим вечером также все будет хорошо. Оставайтесь, я с вами до полуночи.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 9 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
4: СК-10.
0: Русское радио.
6: Обходи.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Дорогие мои, если только что присоединились, это я, Юлия Калинина. Да, рассказал вам про бодрый подъем, который у меня сегодня был с утра пораньше. И поняла, что кто рано встает, ну, после такого бодрого подъема по-другому просто не бывает, тот коту есть дает, а потом еще раз дает и снова дает поесть, а потом уже убегает на работу с чувством выполненного долга. И вообще, понедельник – это тот самый день, когда максимальное количество дел нужно забросить в долгий ящик и просто понеделать. Если вдруг с утра что-то не задалось, и вы так, да, что-то сегодня не получается, что-то настроение сегодня не очень, видимо, вся рабочая пятидневка пойдет на смарку, то нет, поверьте, вот оно началось и тут же закончился, а дальше все будет замечательно. Проверено на себе неоднократно. Утро было довольно стрессовым, зато дальше жизнь наладилась не в последнюю очередь. Благодаря вам.

это, конечно, покупка недвижимости. Причем наши соотечественники больше мечтают о доме, нежели о квартире. И здесь все совершенно понятно. На пленэре жить куда как приятно. Никакого ремонта сверху, никакой дискотеки снизу. Надеюсь, у вас, бесценные мои, никаких неприятных ощущений этим вечером не наблюдается, и соседи ваши ведут себя абсолютно хорошо. Да и вы сами наслаждаетесь жизнью и заслуженным отдыхом. Нюша, сейчас Николай Басков, чуть позже, на русском.

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Пришла к вам с прогулки. Как-то и без ученых понятно, что это полезно, а уж насколько приятно. Но вот еще один факт. Прогулки по лесу убивают депрессию и одиночество. Стабильно хорошее состояние даже при неудачах на работе и небольшом количестве друзей было у 90% человек, которые часто выходили на природу. Зеленая среда вокруг снижает уровень кортизола, давление и активность префронтальной коры мозга, которая отвечает за грусть. Также расслабляется нервная система. Еще и зеленый спектр окружающей атмосферы благотворно влияет на зрение. Даже 20 минут в парке или прогулка в лесу дают эффект, сравнимый с легкими антидепрессантами. Так что пропишем друг другу лес, прогулки, хорошее настроение и русское радио.
0: Русское радио.

вообще о таких вещах и рассказывать-то не стоит. Эта информация личная, можно даже сказать, интимная, и держать ее стоит, безусловно, при себе. А вообще, лучшая ночь – это совсем не про романтику. И с годами это понимаешь все яснее и яснее. Это скорее про здоровый сон, желательно без производственных кошмаров. Я думаю, что у каждого радиоведущего, безусловно, случалось такое, что вот ты садишься за пульт, и вдруг бамс, на нем нет ни одной кнопки, а тебе нужно прямо сейчас выйти в эфир. Или вдруг с монитора исчезает вся музыка, и ты не знаешь, что же делать, и начинаешь рассказывать о погоде, о личной жизни, в общем, все, что угодно, лишь бы не было той самой кошмарной тишины, которая является ужасом любого радиоведущего. Бесценные мои, надеюсь, что ни кошмары, ни песни-танцы под окнами вас в ближайшее время беспокоить не станут, и если кто-то прямо сейчас собирается ко сну отходить, да, жаль, конечно, много интересного здесь на русском пропустите, но все-таки здоровый отдых прежде всего. Пусть этим вечером у вас все-все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
10: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
11: Без возрастных ограничений.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Как заставить бабочек порхать в животе, если там картошечка и 5 котлеток? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза газом блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.

этой песни есть абсолютно все шансы остаться в истории российской поп-музыки, потому как получилась она невероятно сильной. Эпилог, а Настя, Дима Билан, невероятное количество теплых слов артисты сказали в адрес друг друга, и все, что предшествовало выходу музыкальной композиции, говорит о том, что эти двое действительно спелись, и это наверняка не последняя их совместная работа. Ну и, безусловно, поклонники многочисленные почувствовали вот ту химию, что есть между ними, и отношения, те отношения, которые разыграны в кадре, действительно хочется назвать обжигающими, огненными. Настолько красиво получилось, ребят, мои овации. Это действительно круто. И думаю я, что это не эпилог, а интересное начало новой захватывающей музыкальной истории. Здесь на русском только яркое, только любимое, только трогающее сердце в режиме 24/7 для вас, друзья. Оставайтесь.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю вырос на 34 копейки и составляет 71 рубль 55 копеек. Курс евро вырос на 2 рубля и 90 копеек и составляет 85 рублей 45 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Соберите коллекцию

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина!
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Радио большой страны.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент освободил участников спецоперации от погашения просроченных кредитов. Согласно подписанному закону, это коснется граждан, которые заключили контракт с Минобороны с 1 мая. Долги не должны превышать 10 миллионов рублей. Мера также распространяется на членов семей военнослужащих. Среди условий суд еще не взыскал задолженность и не предъявил исполнительный лист. Закон вступит в силу со дня официальной публикации. Минтрансе готовы дать право мотоциклистам двигаться по выделенной полосе для общественного транспорта. Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что сам, как байкер, поддерживает эту идею. Однако, по его словам, такой вопрос необходимо проработать с точки зрения безопасности. Авторы инициативы говорят, что это может снизить аварийность, так как выделенная полоса широкая и часто свободна. Министр финансов Антон Силуанов сказал, что нужно учитывать мнение водителей общественного транспорта. ЦБ заявили о необходимости MasterCard и Visa уйти с российского рынка. Объяснили, что карты этих платежных систем не выполняют необходимый функционал. По данным регулятора, национальная платежная система несет издержки на поддержку этих карт. После начала СВО Visa и MasterCard приостановили операции в России, но банки продлили срок действия уже выпущенных карт, либо сделали их бессрочными. Единые учебники по информатике для старшеклассников появятся в следующем году. Минпросвещение заявили, что содержание будет соответствовать федеральным госстандартам и основным общеобразовательным программам. Добавили, что следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7-9 классов. Еще 2 года назад Минцифры говорили о подготовке таких пособий. В ведомстве отмечали, что при нехватке учителей информатики школьникам разрешат учиться онлайн. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Если день нынешний для вас был, так скажем, несколько тяжелым, пусть это все утекает вместе со струями дождя, который вот-вот начнется в дорогой нашей столице. И я надеюсь, что у вас, бесценные мои, вместе с водой, которая будет предвещать начало очередного сногсшибательного успешного дня, в жизни появится что-то яркое, запоминающееся. Полина Гагарина воде уделяет особенное внимание, причем вода должна быть не просто абы какая, а умеренно теплой, с ломтиком лимона. Она так начинает каждый день. Может легко отказаться от завтрака, обед, как положено, разделит с другом, а вот ужин врагу не достанется, и это факт. На ужин немного птицы, немного овощей и что-нибудь такое легкое, но точно никаких углеводов, быстрых и сладостей. Благодаря этому Полин в такой прекрасной форме. Дискотека «Аварии» Кристина Арбакайте подхватывает музыкальную эстафету. Это «Русское радио». Всем привет, пусть все будет хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 9 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

друзья мои, чем больше живу, тем больше убеждаюсь в том, что движение жизни, потому как видишь перед собой прекрасную барышню, обязательно ищи план ее тренировок. Вот Полина Гагарина, о которой мы с вами говорили в начале этого часа, и что она, да, может обойтись без завтрака, да. Все было бы, если бы так просто. Я думаю, что в основе всего, безусловно, правильная физическая нагрузка. Вот и Валерия, очаровательная, только что появившаяся здесь, в эфире любимого русского, при том, что любит блюда довольно калорийные, вроде блюда под названием «шакшука». Кто не знает, это такая яичница в томатном соусе, куда добавляется много всякого разного, не всегда полезного. Так вот, Валерия после того, как закусит чем-нибудь вкусненьким, опять-таки отправляется в зал, и там все лишние калории бамс и тратит. Я думаю, что нам с вами, безусловно, стоит следовать примеру любимых исполнительниц. Ну что, девчонки, берем на вооружение, да? Договорились, так и будем. Тем более, что здесь на русском всегда есть те самые треки, которые вас заставят подвигаться в правильном ритме. СТ уже совсем скоро. Впереди Жанна Фриске, Митя Фомин и Анастасия Стоцкая.

вот всего ничего осталось, и от нас умчится последний весенний месяц. Хоть подводить итоги заранее как-то не принято, все же, дорогие мои, нельзя не заметить. Сезон этот определенно удался. Было множество ярких музыкальных премьер, которые мы с удовольствием слушали здесь, в эфире Русского радио. Множество часов мы с вами провели вместе. Ну и кто-то из вас, безусловно, встретил свою вторую половинку. Ну, это те, кто находился в творческом поиске. А те из вас, кто уже нашел любовь всей своей жизни, ну или яркое весеннее увлечение, передавал привет и активно в нашем столе заказов. И правильно делал. Уже совсем скоро в 22 по Москве повторим на бис. Не пропустите.

0: на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чулетечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: ОККО представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
20: 12+. У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Очаровательная Наталья Власова продолжила этот музыкальный час здесь, на русском. Да, друзья мои, я думаю, что у Натальи вообще все получается легко и буквально по щелчку пальцев. А все потому, что любое дело, к которому она прикасается, она делает с любовью, с нежностью, с талантом, с душой. Совсем недавно Наталья приняла участие в популярном кулинарном ток-шоу, и, надо сказать, рыбка, которую она готовила, получилась просто отменной. Жаль, не удалось попробовать, однако было полное ощущение, что даже сквозь экран просачиваются волшебные запахи. Если сейчас ужинаете, то приятного аппетита, а если пока еще по дороге домой, то знайте, что где-то там, на светофоре остановившись, можете отправить к нам сюда, на русский стол заказов, заветный привет для лучшего человека. 916-003-105,7. Пишите непременно, наши мессенджеры работают.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 9 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент одобрил двукратное увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год. Поправки внесли в Трудовой кодекс. Переработки больше 120 часов будут оплачиваться как минимум в двойном размере за каждый час. Закон оставляет работникам право выбора между денежной компенсацией и дополнительным временем отдыха. Нынешний лимит сохраняется для работников вредного и опасного производства. Пенсионеров и граждан предпенсионного возраста к сверхурочной работе можно будет привлекать только с их письменного согласия. Минцифра предложила запретить регионам ограничивать установку вышек связи. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в некоторых регионах и муниципальных образованиях устанавливают минимальное расстояние от объектов связи до зданий. В частности, такое происходит в Тюменской, Московской, Ярославской и Пензенской областях. В ведомстве говорят, что ограничения влияют на качество оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. Доля безналичных платежей в рознице увеличилась до почти 89%. Центробанки заявили, что граждане чаще стали использовать электронные кошельки в интернете, но основным способом оплаты остается карта, хотя ее доля снижается. Ранее регулятор сообщил, что среди россиян растет спрос на наличные деньги. По мнению ЦБ, это связано с налоговыми изменениями и перебоями мобильного интернета. Приемная кампания в вузах и колледжах пройдет с 20 июня по 15 августа. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что абитуриентам доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест в высших учебных заведениях и примерно 880 тысяч на программах среднего профессионального образования. Больше всего на бесплатное обучение набирают по инженерным и техническим специальностям. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, здравствуйте. Если только что присоединились, знаете, что вы вовремя. Мы тут активно провожаем первый день последней весенней недели. Судя по вашему настроению, а оно, кстати, ничуть не дождливое, все действительно хорошо. Причем не только у нас здесь на русском, но и у каждого из вас. Причем разные приятные события в жизни происходят. Это и дни рождения близких, и невероятные чувства, которые теснят ваши сердца и души, и вы готовы всем этим позитивом поделиться со всей страной, со всем миром. И это действительно здорово. 916-003-105,7. Пишите непременно, передавайте. Давайте приветы самым дорогим. Люба Толкачева по традиции адресует свой привет любимому парню Али и городу Подольску. Роман Шишкин мне желает хорошего эфира, дружище. Спасибо огромное вам, доброго вечерка. Кристина Михеева передает привет любимому мужчине Стасу. Пожалуйста, скажите, что я его очень люблю. Он для меня просто все на свете. Дорогая Кристиночка, вам и половинке привет большой. Но Андрей Бородулин пишет: хочу пожелать хорошего завершения вечера с любимыми песнями. С ними на русском радио. Завтра на работу. До выходных, правда, еще далеко, но ничего, прорвемся. Всем спокойной ночи. Дорогой Андрей, вам спокойной ночи и до встречи завтра с утра пораньше. Я уверена, русские перцы, как всегда, ваше утро сделают по-настоящему классным.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: ради ваших улыбок здесь, на русском, продолжаем работать. Хочется еще раз всем вам пожелать доброго вечера, доброй поздней ночи, а кому-то и вовсе уже доброго утра. Огромный привет моим родным, всем, кто меня узнал, всем слушателям, всей команде русского радио. Кирилл из Казани нам пишет: у меня уже в субботу был последний учебный день, все, каникулы начались. Ха-ха, дружище, мои поздравления. Уже совсем скоро, 29 мая, поедем с классом на поезде в Москву, в парк Патриот. Да, действительно, очень красивое место. Кирилл, вместе с вами буду, ну, как бы виртуально там присутствовать, потому как, понимаю, захватывающая будет экскурсия. В Казани невероятная жара, вчера уже купались в Волге. Вот это здорово. Отдыхайте как следует за нас, работающих.
1: Реклама на русском.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
3: В жизни важна не длина выходных, а умение ими пользоваться!
1: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Все будет хорошо, что слушает страна.
5: Зато повнимательно, это залипательно.
4: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

все, давайте оставим пустые сожаления где-то там, в творчестве группы «Премьер-министр», и будем снова радоваться друг другу и дивной компании, которую мы с вами создаем этим вечером. Поздравляю с 3 месяцами жизни внука Мишутку и большой привет дочери Катюшке в Екатеринбург. Пишет Владимир из Оренбурга. Владимир, то есть вы теперь на законных основаниях можете именоваться дедушка. Вот так нежно и ласково. Всего самого хорошего. Мишутка, расти большим. Мы, если что, будем за тебя кулачки держать. Всего наилучшего. Большой привет Васильеву Кириллу и Ярославу. Пожелайте радости, сил, доброты. У нас, кстати, сегодня была гроза, пишет Андрей Васильев. Не могу сказать, что я за вас очень уж рада по поводу грозы. Ох, эта штука такая. Главное, наблюдать все это из окна. Так сказать, в комфортных условиях. Любимая Анастасия, заканчивай изготавливать букеты. Мы тебя дома ждем, пишет Алексей. Алексей, я думаю, что если ваша подруга или супруга флорист, то здесь, конечно, да, горячая пора началась. Виталий нам пишет, пожалуйста, передайте привет всем, кто меня знает. И Сергей Чернов адресует привет Маришке. Ну, пусть так и будет, Мариночка. Доброго вечера.

Действительно классный ностальгический трек у Димы Билана получился. Еще вспоминаю из моего детства «Розовые розы», Светки Соколовой, ну и далее по тексту. Любимую Анечку поздравляю с годовщиной, подпись ее «Котик». А котик, Анечка, всего наилучшего, берегите друг друга и долгих счастливых совместных лет. Николаю Попову привет большой, Коля, спасибо за смайлики. Доброго вечера и легкого эфира. Это Павел Кучеров желает мне. Павел, абсолютно взаимно. Сегодня день счастливого билета, продолжает Павел. Помню, как в давние времена, приобретая билет в автобусе, смотрел, не сходится ли там сумма первых чисел, суммы других трех чисел. Совпадение считалось счастливым, ну и тогда полагалось билет съесть. Павел, помню прекрасно. И если бы вы знали, сколько этих бумажек я сживала. Вполне возможно, что отразилось на характере, поэтому такой легкий и позитивный. Пусть будут веселые, радостные, счастливые приметы абсолютно у каждого. Желаю хорошего, бодрого вечера, Павел, с вами только так. Хочу передать привет своему другу Анатолию Питаеву. Он сейчас на работе, в ночь слушает вас, пишет нам Сергей Леонтьев. Сергей, вам и товарищу всего хорошего. Кстати, всем трудящимся этой ночью хочу напомнить о том, что сразу после меня в эфире появится Миша Набоков и проведет с вами всю эту ночь от полуночи до 7 утра. Владимир Субботин сообщает: доброй ночи, с последним звонком всех поздравляю и привет из Уфы. Дорогой Владимир, вам самые теплые пожелания. Спасибо, что вы с нами.

0: Уверена, что абсолютная медовая сладость сегодня охватывает, буквально обнимает нежно тех, кто празднует дни рождения. Всех тех, кто появился на свет 25 мая, от души поздравляю. Сегодня отмечает свой день рождения любимый муж, папа прекрасный, у Шурелла Виталий из Тулы. От жены Вероники, от детей Алины, Насти и Виталика самые искренние, самые светлые, самые теплые поздравления. Хотим пожелать здоровья, счастья, терпения. Хотим сказать, что очень им гордимся, очень сильно любим. Ну что, дорогой Виталий, с праздником вас. Я уверена, что вы действительно самый счастливый человек, потому что ваша семья рядом с вами, они от вас без ума. Путешественникам желаю доброго пути и только любимых песен. А на русском радио пишет Даша. Даша, вам желаю доброго вечера, и если вы сейчас так же куда-то едете или идете, знайте, что я шагаю где-то рядом с вами. Мария нам пишет: передайте привет мужу Андрюше из Зеленограда. Скоро все наладится, и мы поедем в Питер. Подпись короткая, емкая, с любовью, Манечка.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Интересует ли меня что-то, кроме денег? Конечно! Где они? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: здесь на русском, как всегда, выступаем за то, чтобы полюбить, а не раз. А если уж вдруг случается такое, что заканчивается что-то в вашей жизни вот прямо сейчас, то пусть окончание одной истории послужит началом новой, гораздо более яркой и интересной. Хочу передать привет подруге Ксюше из города Вязьма. Видимся нечасто, но, надеюсь, наша дружба останется такой же крепкой. Люблю тебя, подруга. Ну что, пусть так и будет. Любви и счастья всем тем, кто вместе с друзьями проводит этот вечер, пусть даже друзья онлайн. Олеся Кравцова передает привет и поздравления с днем рождения для Демидовой Татьяны из Гомеля. Желает здоровья, семейного благополучия, счастья и исполнения всех-всех желаний. Анютка пишет: передаю привет брату Толику, он самый лучший на свете. Горжусь тобой, очень тебя люблю. Ты моя опора прекрасного эфира, это уже для меня. Дорогая Анечка, город Орел, если я не ошибаюсь, вам всего хорошего. Всем друзьям большой привет, а также привет маме, папе, брату Родиону. У меня сегодня день рождения, я Вероничка. Дорогая Вероничка Маслова, вам привет и поздравления с днем рождения, пусть все будет хорошо. Добрый вечер и привет всем из Ростова-на-Дону, желаю всех благ, это пишет Екатерина Юрьева. Дорогая Катенька, вам прекрасного вечера, оставайтесь с нами.
1: Стол заказов русского радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент подписал закон о мерах профилактики уклонения от армии. Согласно документу, сотрудники МВД смогут проводить профилактические беседы с теми, кто избегает воинской службы. Закон также направлен на противодействие искажению исторической правды. Предполагается, что мера будет способствовать укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и сплоченности российского общества. Авторы инициативы объясняли, что все это необходимо в условиях геополитической напряженности. Правительственная комиссия одобрила законопроект о господдержке Почты России. Минцифры заявили, что после рассмотрения на уровне Кабинета министров документ несут в Госдуму. Проект закона предусматривает модернизацию почтовой отрасли в целом. Среди предложенных мер – продажи безрецептурных лекарств и открытие пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях. Ранее в Счетной палате заявили, что деятельность Почты России приносит убытки и не повышает доступность услуг почтовой связи. В Госдуме предложили установить для новостроек единый минимум парковочных мест. Такой законопроект уже внесли в Нижнюю палату парламента. Авторы инициативы говорят, что показатели должны быть не ниже значений, предусмотренных сводом правил Минстроя. Для стандартного жилья это как минимум 1,2 машины места. По мнению депутатов, сейчас регионы и муниципалитеты существенно занижают нормативы, что приводит к дефициту парковочных мест. Рособорнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ в школах в следующем учебном году. Они пройдут с 19 апреля по 21 мая, сообщает РИА Новости. Работу пишут учащиеся с 4 по 8 класса, а также десятиклассники. Продолжительность 1-2 урока. Всероссийские проверочные работы проводят, чтобы оценить качество образования и выявить пробелы в знаниях школьников. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, вот сейчас выразила сожаление, что нет у нас такой онлайн-трансляции в режиме 24/7, потому как я думаю, что многие мои коллеги одним своим видом поднимали бы вам настроение, ну не говоря уже о том, что я вот изо всех сил махал бы вам рукой, возможно, тем самым поднимал бы настроение еще больше. Благодарю за прекрасный стол заказов. С вами было просто замечательно, здорово и очень весело. Прямо из центра дождливой столицы еще раз сердечный привет каждому из вас. Надеюсь, что этот завершающий в моей рабочей смене час, как всегда, пройдет вот так же потрясающе, как мы с вами, собственно, и начали мою эфирную смену. Группа «Непар» сейчас, диджей Демиксер, Денис Клявер чуть позже. Сразу после полуночи передам вас в надежные и нежные руки моего коллеги Миши Набокова. Оставайтесь на русском, мы вам рады. Доброго вечера.

Доброй поздней ночи желаю. Очень понравился мне мем из Всемирной. Представьте себе, летчик, пилот, истребитель, если быть точной, с семьей проводит время в парке аттракционов. Ну и все, конечно, кричат, боятся изо всех сил американских горок, прочих кошмарных каруселей. А этот парень катается с демонстративно невозмутимым лицом, и это выглядит очень и очень смешно. И вот, знаете, подумалось мне, что тут есть глубокая мудрость. Ведь если встречать все кульбиты судьбы так же спокойно, как этот летчик, взлеты и падение очередного аттракциона, то жизни рано или поздно надоест испытывать нас с вами на прочность, и она скажет: ой, ну ладно, пусть уже у этих ребят все будет хорошо. Я надеюсь, что у нас с вами действительно все будет хорошо, причем не когда-нибудь там в отдаленном будущем, а прямо здесь и сейчас. Не откладываем на завтра, радуемся жизни сегодня.

чем ближе время выпускных и праздничных линеек, в школах можно увидеть мам, которые ведут своих «малышей» в кавычках нежно так под ручку, а малыши уже вымахали выше мам, причем малыши обоего пола выглядят достаточно взрослыми, а мамы рядом с ними такими хрупкими, такими нежными, и совершенно невозможно представить, что, кажется, вот еще вчера мама вот это чудное чадо несла на руках. Всем мамочкам нашей необъятной страны большой привет, девчонки, мы с вами лучшие, мы, безусловно, справимся. И какие бы сюрпризы, порой не самые приятные, нам не подбрасывали наши чудные чада, да-да, я уверена, что нам все по плечу. Ну и всякие разные выпускные, вступительные, а кроме этого линейки, прочие парадные обязательные мероприятия мы с вами также переживем и также справимся. Папы нам в помощь. Стас Пьех прямо сейчас на русском, Дали Иванушки International и Зиверт. Всем привет!

Ну, кстати, одной дома посидеть – это тоже приятно. Можно надеть пижамку уютную, не думать о том, как ты выглядишь. И главное – включить какой-нибудь чувствительный дамский сериальчик такой, чтобы мужчины, пробегающие мимо, не отпускали всякие язвительные шутки по поводу того, что «ах, мы, девчонки, такие слезливые создания». Итак, дорогие мои, что касается погоды и темы циклонов всевозможных, нам апрельские погоды в июне грозят, и ничего здесь не поделаешь. А некоторые жители Подмосковья смогут даже снежные хлопья наблюдать. А виной всему, вы не поверите, ваша покорная слуга. Да, это я виновата. Мама моя, мудрая женщина, всегда говорит: готовь сани летом. Хотя, да, это совсем не то. Не убирай зимние вещи никогда, потому как погоды наши весьма переменчивы. А я зимние вещи убрала, поэтому все, теперь ждем погодных аномалий все лето.

0: слушая эту песню Сергея Лазарева, сразу вспоминаю довольно забавный мультфильм из моего детства. Там что-то про ассоциации было. Мол, часы ходят, и у них такие маленькие смешные ножки, а потом они начинают бить. Ну, соответственно, стучать по всем предметам, до которых могут дотянуться. И вот я здесь также слышу про компасы, которые куда-то там тянутся. В общем, главное, чтобы дотянулись. И главное, чтобы после этого зрение у всех было в сохранности. Миша Набоков уже напротив меня. Миш, привет.
1: Да, привет, Юлия. А я вот, когда слушал эту песню про компасы, я вспомнил, как сегодня смотрел очень интересную передачу про Сибирь. И там действительно без компаса не обойтись. И у меня, ты знаешь, появился новый кумир вообще в жизни.
0: Ого.
1: После просмотра этой передачи. Это горный козел.
0: Да ты что?
1: Какие...
0: Это вот который по ответственной стене?
1: Да, какие вещи он там творил. Я теперь, знаешь, я понял для себя, что хочу быть во всем на него похожим.
0: Ага, то есть вот таким же быть ловким, воздушным.
1: Да, и с бородой. То есть что-то у меня уже есть, видишь, от него.
0: Ну, я думаю, ты знаешь, в этом случае неплохо, чтобы где-то в поле зрения был какой-нибудь снежный барс, который тебя будет караулить, и ты так бамс ему копытцами, знаешь, так, да,
1: чтобы
0: хвостиком
1: он,
0: вильнул.
1: Ты имеешь в виду, чтобы он меня контролировал?
0: Нет, просто я думаю, что наличие снежного барса всегда бодрит.
1: Слушай, а мне кажется, наличие козочки меня бы бодрило. Но ты, к сожалению, уходишь.
0: Да, подсокола домой.
1: Такая у меня аллегория.
0: Ты знаешь что, я, кстати... Тебе придется со своих гор спуститься, будем пастись на равнине. То есть сколько угодно, как скажешь, но только где-то вот на ровной поверхности, потому что я панически боюсь высоты.
1: Слушай, ну
0: или
1: хорошо.
0: Ты мне такой: Юля, попрыгали со мной, там столько красот.
1: Слушай, ну...
0: Я думаю, тебе
1: понравится, Юля, если мы попрыгаем.
0: Ну, слушай, на самом деле планы потрясающие. Надо запомнить и внести в свой список.
1: Обязательно.
0: Я тебе желаю доброй ночи. Я тебе желаю с нашими слушателями, как всегда, с чувством юмора, с позитивом проводить вот все эти волшебные музыкальные часы. И до встречи.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока, дорогие мои. Спасибо за прекрасный вечер. Обязательно встретимся в среду в 8 вечера здесь, на Русском.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте. В студии Марина Лихачева. Семьи с двумя и более детьми получат право на новую выплату. Подать заявление на нее можно будет уже с 1 июня. Речь идет о возврате части НДФЛ за прошлый год. Поддержка рассчитана на работающих родителей, если доход на человека в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе, сообщает парламентская газета. Заявление принимается на госуслугах, в соцфонде и МФЦ. В Ростове-на-Дону действующие троллейбусные маршруты включили в обновленную стратегию развития городского транспорта. Наиболее перспективными признаны маршруты номер 2, 5, 17 и 22. Также специалисты отметили потенциал маршрута номер 6, несмотря на его дублирование автобусами. Россияне начали лечиться вкладотерапией, сообщают финансовые аналитики. Специалисты выяснили, что для душевного спокойствия большинству сограждан нужна зарплата от 120 до 150 тысяч рублей в месяц и финансовая подушка на всякий случай. Это снимает стресс и тревожность. 50% россиян каждый день смотрят на сумму своих вкладов в приложении банка. Каждый третий испытывает радость, когда откладывает деньги. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Классный тенет мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Прямо сейчас будем слушать Дмитрия Колдуна. И, кстати, я помню, у нас в деревне тоже был свой колдун. Да, он безошибочно определял погоду. Для огорода это было важно, будет дождь или нет, поэтому к нему многие и часто обращались. И однажды он сказал, что больше не может предсказывать. Его спросили, почему, что случилось, и он ответил, что у него сломался радиоприемник.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вспомнил тоже один такой счастливый момент из школы. Не знаю, как у нас практически у всех были клички. И вот пришел новенький по фамилии Матузный. Мы никак не могли придумать ему прозвище. Мучились, ничего не приходило в голову. И однажды наш классный руководитель вызывает его к доске, смотрит журнал и читает: «Мазутный». И мы такие: «Галина Васильевна, огромное человеческое вам спасибо».
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно решил обновить свой летний гардероб. Пошел в торговый центр, чтобы там присмотреть себе солнечные очки и футболку. Померил футболку в обтяжку. Такую прям очень сильная продавщица улыбнулась и сказала мне: «О, качкам очень идет». Я такой: «Качкам? Ну, в принципе, да». Ну, конечно, я так, знаете, стал прям... Подтянул живот, выпятил грудь вперед. И гордился я ровно полсекунды, потому что она потом уточнила и сказала: «К вашим очкам». Время сказать.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Русское радио.
2: Я не звоню тебе.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, мне кажется, все чаще девчонкам приходится выбирать или рукастых и хозяйственных, или мечтательных и романтичных. Потому что, вот, живой пример. Один друг недавно познакомился с девушкой в интернете. В переписке она упомянула, что любит гвоздики. Угадайте, что он принес ей подарить? Пачку гвоздей. Расскажи.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно узнал, как нужно правильно, оказывается, радовать свою девушку. Просто баловать — это уже не актуально. Это прошлый век. Девушка должна быть разбаливанная. Это девушка, которая часто отдыхает на Бали.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно меня выручил один знакомый сантехник. Капала, в общем, из крана горячая вода. Он возился очень долго, где-то полдня, наверное. Потом говорит: «Все, все нормально, горячая вода больше капать не будет. Теперь будет капать холодная, она дешевле».
1: Бессонной ночью смотрю на луну, перебираю картинки из прошлого. Среди многих искал лишь одну, сохранив в своем

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну давайте же поскорее кого-нибудь с чем-нибудь поздравим. Сегодня, допустим, что у нас? День хождения босиком. Пожалуйста. И самое приятное, кстати, в этом празднике, это то, что не только полезно, да, для здоровья, но и нисколько не мешает нам отправить свое сообщение в стол заказов на русском радио. Это можно сделать в нашей официальной группе ВКонтакте, в Одноклассниках. Пишите в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. А еще, между прочим, босиком приятно не только ходить, но и танцевать.

И мы, конечно же, знаем, что это за желание. Ну, давайте все хором. 3, 4. Передать привет, конечно же, в столе заказов на Русском радио. Итак, у кого еще очевидное желание возникло? У Павла. Он написал привет классным девчонкам Татьяне и Светлане. Есть. Привет всем из Иркутска. У нас, процитирую сообщение, у нас пасмурно и дождь. Включите бодрую песню, чтобы все проснулись и отвлеклись от такой погоды. Также это мы сделаем обязательно. Любимой доченьке Кристине, с добрым утром. Готовимся к выпускному в детском саду. Ну, это, конечно, это очень важно и масштабно. Удачи вам в этом. Мы, естественно, желаем. И всем солнечного дня. Все это от Ульяны. Процитирую еще одно сообщение. Передайте Владиславу Анатольевичу огромный привет. Это Серпухов. На связи торговый центр. Это все от Максима Эдуардовича. Мария поздравляет подругу Ларису с днем рождения. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то у нас именинница. Это же здорово. Так, наши статисты отработали. Все, спасибо. Пусть самое заветное обязательно сбудется. Здоровья, любви, благополучия. Главное, мира любит, обнимает Мария. Так, это все, конечно, хорошо, но мы с Ларисой все еще ждем подарка. Что?

И мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Большой привет Владу и Марине. Передает Сергей из Ростова-на-Дону. Что у нас здесь еще такого? Прям очень приятного. Есть что-то такое? Давайте посмотрим. Да, да, есть. Мы поздравляем любимого мужа и папочку Константинова Евгения с наступившим днем рождения. Вот это другое дело. Вот это мы любим. Так, любит его очень сильно. Желает крепкого здоровья, успехов во всех делах. И больше интересных путешествий. Ася Константиновна и сыновья Ратмир и Мирон из Зеленограда. Так, ну, мы с Евгением ни на что абсолютно не намекаем. Но хотя бы...

Возвращаемся в стол заказа в Старском радио. Юлия передает громадный привет своей семье, всему Таганрогу, любимой пекарне. И процитирую сообщение. Девчули, я скоро в отпуск. Что? Куда? На рыбалочку? Ну это вообще неожиданно. Все что угодно мы ожидали. Куда-нибудь там по магазинчикам. Или там, куда еще, не знаю, по кафешечкам, но не на рыбалочку, Юлия. Ну, это заслуживает аплодисментов и оваций. Это очень классно. Алена написала. Доброе утречко, Приморский край, Партизанск. Любимому мужу самого доброго дня и отличного настроения на весь день. Целует и любит Алена своего мужа. Также мы передаем привет всем коллегам. Это кто пишет? Это пишет Марина Дубакова, Валентина Ковалева. Пишет, что мы сегодня на смене.

стол заказов на Русском радио в самом разгаре. Пишите приветы. Куда это можно сделать, вы же знаете, да? Или нет? Или мне вам рассказать? Ну, давайте на всякий случай, да, в нашу группу ВКонтакте Русского радио в Одноклассниках. Номер наших мессенджерах 8-916-003-105-7. Все. Привет всем из Красноярска. Сообщение. Так. Процитирую. Хочу поздравить любимую доченьку Виталину с последним звонком. Так. Это заслуживает оваций, естественно. И не только с последним звонком мы поздравляем доченьку Виталину, но и вообще всех выпускников 9-11 классов. А также мы желаем удачи в выпускных экзаменах. Это все написал Анатолий. Ну что, я предлагаю... Как поступить сейчас, да? Ну, такой небольшой проверочный экзамен устроим, да? Вопрос такой. Записываем. Для чего, для чего был придуман дождь? Отвечает. К доске пойдет. Отвечает группа Иванушки.

нас поздравления. Снова стали заказов на Русском радио, и мы не перестаем этому радоваться. Цитата. А вот и я не сплю. Очень тут какие-то веселые смайлики, пишет Светлана. Весело. Весело, Светлане. А все почему? Потому что пишет, что у младшей дочери день рождения. Поэтому мы поздравляем. И, кстати, написала Светлана, что это мой близнец и по гороскопу, и по жизни. Цитата. «Викуся, я тебя люблю, как никто». Ну и теперь уже мы переходим к самому главному и ответственному. Да? Какую песню мы подарим Викусе, чтобы и Светлане тоже понравилось, да? И старшей дочери тоже, и вообще всем. Всем абсолютно. Вот что-то мне подсказывает, что-то я чувствую, что-то зеленое есть в этом сообщении. Может быть, цвет платья у Светланы или у Викуси. Поэтому елка.

наконец-то пришло время узнать, что же приятного, теплого и солнечного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Так, Людмила из Уссурийска желает нам доброго утра. Цитата. «Пусть этот день принесет нам радость, удачу и новые возможности. Наслаждаемся каждым моментом и будем в хорошем настроении, продуктивного дня». Также Людмила поздравляет своих выпускников. Данила с окончанием начальной школы. Кирилла с окончанием школы. Цитата. «Любимые дети, желаю вам удачи во всем». Кирилл пишет. Людмила желает сдать экзамены и поступить в морской университет. Ничего себе. Ну что, будем держать кулачки, да? Делать пальцы крестиком, чтобы все получилось у Кирилла. И нам нужна какая-то морская песня. «Топит» Анна Асти.

0: Это «Стол заказов» на Русском радио. И сколько? 11 сообщений написала Аня, но я не увидел ни одного. Ну ладно, конечно же, шучу. Ну, конечно, увидел. И все, для чего это? Для чего? Аня передает привет своему папе Пете, который едет с рейса домой сейчас. И еще поздравляет маму Ирину и сестру Веронику с прошедшим праздником, днем рождения. Мы присоединяемся полностью. Ура! И вот теперь все. Вот теперь все. С приветами. Миша Набоков на Русском радио остается вместе с вами. Как говорится, Mission Complete. Что в переводе с латыни означает «огромный бутерброд с колбасой».
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.